0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио «Овози точек» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими, Мутабар Насырова, Югилой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Представитель технологического университета Таджикистана выступил на международном семинаре в Астрахани. В честь 35-летия независимости Таджикистана в Душанбе пройдет масштабный летний фестиваль. А теперь к основным новостям. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Об этом было сказано 29 мая в Душанбе в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы и руководителя регионального представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии Севал Гузелькилинг. Об этом сообщили в министерстве. Отмечено, что приняты Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года и Государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы. Обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества, укрепления устойчивости сообществ, развития сферы водоснабжения и санитарии. Министр подчеркнул, что Республика Таджикистан придает особое значение вопросам воды на глобальном, региональном и национальном уровнях. В рамках развития международного научного сотрудничества проекта Технологического университета Таджикистана Фируз Гафарзода принял участие в международном научно-практическом семинаре «Искусственный интеллект, информационные технологии и кибербезопасность. Новые горизонты науки, образования и управления», который состоялся 29 мая на базе Астраханского государственного университета имени Татищева. Об этом сообщили в Технологическом университете Таджикистана. В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы развития цифровых технологий, применения искусственного интеллекта в экономике и образовании, обеспечения кибербезопасности, а также использования информационных технологий в совершенствовании системы управления. Участники обменялись опытом и мнениями по вопросам внедрения современных технологий, разработки совместных образовательных программ и расширения международного научного сотрудничества. Отмечалось, что участие в подобных мероприятиях способствует укреплению научных связей, повышению квалификации преподавателей и исследователей, а также развитию научно-исследовательского потенциала вузов. Летний фестиваль Душанбе 2026 Душанбе Summer Fest состоится 22 и 23 августа в государственном учреждении Наврузго, Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организуется обществом с ограниченной ответственностью Бозор Шинос или же Хаматарафа при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля являются развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большого числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг. Природа Таджикистана будет представлена многомиллионной аудиторией Пакистана. Корреспондент национального телеканала «Пакистан Телевизион» Фарос Саид, посетивший Таджикистан для освещения 4-й международной конференции высокого уровня, которая проходила в Душанбе с 25 по 28 мая, подготовил репортаж о живописном ущелье Сиома в Арзобском районе. Материал выйдет в эфир национального телевидения Пакистана, аудитория которого превышает 300 миллионов зрителей. Это мой первый визит в Таджикистан. И я своими глазами увидел, что природа ущелья Сиома, особенно река Сиома, очень пленительна и завораживает, невольно покоряя сердца каждого. Это место является уникальным туристическим направлением для путешествий, поделился мнением журналист. Перейдем к зарубежным новостям. 31-летняя афганская альпинистка и беженка Закия Ахмад, проживающая в Австралии 21 мая 2026 года, стала первой женщиной из Афганистана, покорившей Эверест. Восхождение было частью ее международной кампании в поддержку права афганских девочек на образование и защиту прав женщин. После успешного восхождения спортсменка усилила кампанию по привлечению внимания к положению женщин и девочек в Афганистане и продолжила сбор средств. Свои обращения она адресует международному сообществу, призывая поддерживать афганок, которые уже почти 5 лет не имеют доступа к среднему и высшему образованию. Ахмад подчеркивает, что рассматривает свое достижение не только как спортивный успех, но и как символ солидарности с женщинами, лишенными базовых прав. По ее словам, статус первой афганской женщины на Эвересте должен стать инструментом для привлечения внимания к проблеме и поддержки образовательных инициатив. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в субботу призвал страны, которые ввели запрет на поездки или закрыли границы в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократическую Республику Конго и Уганде, пересмотреть эти меры. Выступая на совместной пресс-конференции в Буния, административном центре провинции Итури на северо-востоке страны и эпицентре вспышки Эболы, глава ВОЗ заявил, что такие ограничения могут затруднить принятие мер реагирования и подорвать прозрачность и доверие, необходимые для спасения жизней. Глава ВОЗ отметил, что несмотря на отсутствие одобренных вакцин и специальных лекарств, пациенты все же могут выздороветь, если им будет оказана своевременная и качественная медицинская помощь. По словам Гебрейсуса, его визит в Буния был также направлен на непосредственное взаимодействие с сообществами, пострадавшими от этой вспышки. На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 подозреваемых случаев. Мощный взрыв произошел в деревне Кангтуб на северо-востоке Мьянмы, здании, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает агентство Associated Press. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 46 человек. По данным агентства, среди погибших есть дети. Известно, что еще 74 человека получили ранения и были доставлены в больницу. По словам одного из спасателей, более 100 домов вблизи места взрыва оказались повреждены. Спасательная операция продолжается. Местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям. Ведется расследование причин взрыва. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Точек». Сегодня мы расскажем о деятельности Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар». В этом году исполняется 101 год со дня основания этого авторитетного информационного учреждения страны. Центральный информационный орган Таджикистана был создан 31 декабря 1925 года. В этот день Президиум Революционного комитета Таджикской автономной Советской Социалистической Республики принял постановление об организации отдела ТАСС Телеграфного агентства Советского Союза в Таджикистане. Вскоре отдел получил статус Таджикского телеграфного агентства Таджикта, которое решило задачу приема из Москвы материалов ТАСС и распространения их в республиканские газеты. Одновременно выпускался небольшой вестник местной информации. Начальную материально-техническую базу Таджиктап составляли радиоприемник, на котором принималась союзная и зарубежная информация, затем переводившаяся с русского на таджикский язык, пишущая машинка и ротатор, малоформатная печатная машинка для размножения вестников, передаваемых по подписке в газеты, радио некоторой организации. Как составная единица ТАСС и республиканской правительственной информационный орган, Таджикта занималась сбором и распространением достоверной, правдивой информации о жизни страны, ее политике, экономике, дипломатии, науке, культуре, спорте, важных общественных явлениях. Постепенно агентство стало зеркалом общественной жизни. Его сообщения, размноженные другими органами массовой информации, впервые принесли в мир слова «Вахштрой», «Нурекская ГЭС», «Тадас», «Тонковолокнистый хлопок», «Таджикский лимон», «Еван».

Со временем Таджикта превратилась в крупный координационный информационный центр страны, имеющий ряд подразделений творческих и технических, а также собственных корреспондентов в областях республики Кулябской, Курган-Тюбинской, ныне объединенной в Хатлонскую область, Ленинабадской, Сагдийской и Горно-Бадахшанской автономной области. Агентство стало прекрасной творческой школой мастерства журналистов и переводчиков таджикского, русского, узбекского и английского языков.

Вторая мировая война оказала влияние на всю работу агентства, так же, как и на всю жизнь Таджикистана. В эти годы стали выходить специальные фотоокна Таджикта, рассказывающие о положении на фронтах и работе тыла. Большая часть сотрудников влилась в ряды защитников Родины. В агентстве работали женщины и люди преклонного возраста. В годы послевоенного восстановления разрушенного войной хозяйств Таджикта продолжала расширять свои возможности. Его каналы работали с максимальным наполнением и не только на внутреннем, но и на зарубежном направлении. За рубеж, в частности, шли сообщения о развитии южно-таджикского территориально-производственного комплекса, достижениях нации, решении социальных проблем. В 1972 году система ТАСС и все телеграфные агентства союзных республик, в том числе Таджикистана, были преобразованы в единую информационную службу СССР. Таджикта было приравнено Государственному комитету Таджикской ССР. Проведенные мероприятия оснащения техникой позволили улучшить оперативность и качество информации, расширить ее географию, увеличить поток сообщений. Ежемесячно по каналам ТАСС распространялось более 100 информаций о жизни Таджикистана. Для республики ежегодно четырьмя редакциями Таджикта подготавливалось до 3500 информаций. В 1981 году в редакции фотоинформации была создана лаборатория цветной фотографии, оснащенная самым современным оборудованием и аппаратурой. В результате Таджикистан вышел на всесоюзные международные выставки цветных фотографиях и слайдах. Ежемесячно редакция выпускала оперативные фотоподборки «Таджикистан сегодня» тиражом до 400 экземпляров, по 20 снимков каждая. Агентство обеспечило информацией не только республиканские издания, но и 4 областных, 44 районных и городских газеты.

10 апреля 1992 года Таджикта была переименована Таджикское информационное агентство «Ховар», «Восток». 30 апреля 2004 года постановлением правительства Республики Таджикистан в качестве Центрального государственного информационного органа Республики Таджикистан получило название Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар». Сегодня агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Таджикистан, указами и распоряжениями президента Республики Таджикистан, постановлениями Маджлиси Мили, Маджлиси Намундагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, распоряжениями правительства Республики Таджикистан, а также международными правовыми актами в области средств массовой информации, которым присутствует информация.

учреждений, предприятий, общественных организаций, зарубежных посольств и международных структур. Агентству предоставлено эксклюзивное право сбора и распространения официальной информации и документов, отражающих деятельность президента Республики Таджикистан, Маджлиси Улии, правительства Республики Таджикистан, а также право передачи комментариев к ним. За многие годы деятельности агентства в его коллективе выросли замечательные кадры журналистов, которые работают в различных информагентствах республики и за рубежом. Главным принципом работы корреспондентов остаются оперативность, объективное и достоверное освещение событий в жизни республики. Собранная ими информация распространяется на таджикском, русском, английском, арабском и персидском языках. При Национальном информационном агентстве «ХОВАР» с 2011 года функционирует Государственное управление радио FM «ХОВАР», считающееся на сегодня день одной из любимых радиостанций слушателей страны. FM «ХОВАР» каждые полчаса предоставляет своим слушателям важнейшие новости о Таджикистане и мире. Кроме того, радио FM «ХОВАР» доступно слушателям по всему миру благодаря вещанию на сайте Национального информационного агентства Таджикистана «ХОВАР». Ну а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем своих коллег с их замечательным праздником Дня основания информагентства. Желаем новых творческих взлетов и неиссякаемой энергии.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Таджикистан – страна туризма. В лицее сервиса и туризма в Душанбе открыт экспериментальный учебный центр по кулинарии и обслуживанию, сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан. Центр состоит из класса практических, теоретических занятий и помещения для хранения имущества, оснащенного современным оборудованием. Наряду с этим педагоги и практиканты имеют возможность в современных условиях пройти обучение навыкам по специальности кулинария. Экспериментальный учебный центр открыт в целях выполнения напутствий и указаний основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан в качестве спонсора в рамках сотрудничества с Турецким агентством по сотрудничеству и координации. Подготовка опытных и профессиональных специалистов, предоставление услуг международного уровня является одной из целей стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года для обеспечения устойчивого развития сферы туризма страны. Следует отметить, что лицей сервиса и туризма города Душанбе с 2008 года работает в сфере туризма и сегодня готовит специалистов по специальностям туроператор, турагент, гид, повар-кондитер, повар иностранной кухни, компьютерная система и интернет-технологии, бухгалтер со знанием компьютера, продавец-организатор и контролер-продавец. В лицее учащиеся обучаются 1 год на базе 11 класса и 2 года на базе 9 класса. В настоящее время в 20 высших и средних профессиональных учебных заведениях Таджикистана готовят специалистов по более 15 видам туризма и обслуживания. Студенты Таджикского национального университета, Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Таджикского государственного института языков имени Сотима Улузаде, Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде прошли обучение в Комитете по развитию туризма. Также студенты Таджикского государственного университета коммерции, Института туризма, предпринимательства и сервиса прошли стажировку в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан. В целях подготовки высококвалифицированных кадров Комитетом по развитию туризма созданы благоприятные условия для стажировки и охвата обучающими курсами. Студенты привлекаются для получения большей информации о состоянии туристической отрасли. На основе реализации туристических программ ежегодно проводятся обучающие курсы с участием руководства туристических компаний и студентов сферы туризма в регионах республики. Учебное заведение также обеспечивается современной туристической литературой. Уважаемые слушатели, накануне мы поговорили с преподавателем Института туризма, предпринимательства и сервиса. И вот что он рассказал о своем вузе.
1: Кадиров Фазлиддин Садриддинович, начальник управления образования Института туризма, предпринимательства и сервиса. Туризм у нас в стране является одним из вновь начинающих сфер экономической деятельности, покуда со времен Советского Союза не очень активно было обращено внимание в деле развития туризма. В 1991 году мы начали во главе основателя мира и согласия президента страны Эмомали Рахмона была разработана программа открытых дверей, где мы начали изучать опыт других стран в деле развития различных сфер экономической деятельности у нас в стране. В том числе мы обращали особое внимание развитию туризма. Покуда наша страна имеет огромный потенциал для развития туризма, была озадачена все структуры, чтобы разработали программы для развития туризма у нас в регионах. Естественно, в развитии туризма не мыслимо без подготовки специальных кадров, которые могли бы развивать сферу туризма у нас в стране. Поэтому особое внимание было уделено в деле подготовки кадров для сферы туризма. В 1999 году впервые у нас в стране была открыта филиал Международной академии туризма России при Таджикском государственном институте искусств. Данный филиал работал до 2006 года, после чего она распалась, и этот филиал преобразовался в факультет туризма и начал существовать уже в институте предпринимательства и сервиса. После чего уже мы начали разработать целевую программу, где были особое внимание уделено для подготовки специалистов в сфере туризма именно по потребности нашей страны. У нас страна горная, у нас очень много туристических объектов, которые интересовались этими объектами в будущем.
0: У нас фактически можно любой туризм развивать.
1: Естественно. Поэтому мы больше всего обращали внимание на то, чтобы существующие потенциалы, чтобы были введены в туристооборот у нас в стране. С другой стороны, мы начали подготовку кадров в целях, чтобы они больше смогли рекламировать наши туристические потенциалы среди иностранных туристов. Особое внимание мы обращали на то, чтобы привлечь туристов хотя бы из стран СНГ. Им уже знакомы наши туристические объекты, наш туристический потенциал, особенно наши санатории, где часто приезжали труженики, бывшие страны Советского Союза для лечения и отдыха. С другой стороны, естественно, только привлечь внимание туристов из бывших стран СССР не можем развить туризм, поэтому мы начали осуществлять программы для рекламы наших туристических возможностей за пределами республики СНГ,
0: дальнего
1: зарубежья. Наша страна уже начала участвовать в различные международные туристические выставки. В том числе впервые было организовано посещение наших туристических фирм в международной туристической выставке ITB Берлин в городе Берлин, Германии. После чего мы начали наблюдать за тем, чтобы ежегодно число туристов по сравнению с других стран из Германии у нас стало увеличиться. Это ведет к чему? То есть мы начали уже расширять участие наших туристических фирм в других крупных международных туристических выставках, в том числе в туристические крупные международные туристические выставки в Токио, Японии, туристические выставки в Москве, Интурмаркет, туристические выставки в Китае и другие страны, где мы уже начали расширять нашу территорию для представления наших туристических возможностей зарубежным туристическим фирмам и иностранным туристам. Для подготовки специалистов для сферы туризма, естественно, тоже мы были вынуждены обращать внимание на изучение опыта иностранных, международных ведущих вузов из стран СНГ. И
0: у вас какой-то обмен преподавателями, обмен студентами?
1: Есть. И страны дальнего зарубежья. Из ближних стран мы сотрудничаем с Российским государственным университетом туризма и сервиса. Из дальних высших учебных заведений мы сотрудничаем с университетом Порто в Португалии и университетом Бреда в Нидерландии, где нам были приглашены профессора из этих университетов для ведения занятий с нашими студентами.
0: То есть они приезжали к нам?
1: Естественно. Они приезжали и работали с нашими студентами. У нас было заключено соглашение с международной благотворительной организацией ВСО, где по их инициативе к нам был приглашен профессор из университета Бреда, господин Тео Ван де Лар, где целый год работал с нашими педагогами и студентами. Естественно, мы почувствовали эти плюсы этих взаимоотношений, и наши студенты стали больше обращать внимание на то, чтобы изучить эту профессию и в дальнейшем работать для развития сферы туризма у нас в стране.
0: Кого вы готовите?
1: Мы готовим под направлением студентов для сферы туризма. Это туризм и гостеприимство, это менеджмент в сфере международного туризма, это гостиничная деятельность или гостиничный бизнес, технология организации обслуживания в сфере питания, туристический сервис, горный туризм, экскурсионная деятельность и другие. Эти специальности, исходя из нашей сотрудничества с другими странами, изучали их опыт и выяснили, что для нашей страны, естественно, эти кадры для этой сферы очень нужны именно по этим направлениям. Исходя из этого, мы уже начали работать, то есть открыли факультет между Российским государственным университетом туризма и сервиса и Институт туризма и предпринимательства и сервиса, где мы будем принимать студентов для учебы. То есть они 2 года будут обучаться у нас и 2 года будут обучаться в Российском государственном университете туризма и сервиса. Это один из наших достижений, где мы в конце пришли к этому, что мы должны совместно готовить студентов для развития сферы туризма у нас в стране. С другой стороны, наш институт является ведущим институтом в сфере туризма. Почему? Потому что на нас возложена разработка стандартов образовательных программ для сферы туризма, и мы уже начали работать в этом направлении совместно с нашими зарубежными партнерами, работаем над разработкой образовательных программ, стандартов, учебных планов для подготовки специалистов в сфере туризма. С другой стороны, наш университет является исполнителем международного гранта развития высшего образования в Таджикистане. В рамках этой программы мы разработали много учебников на таджикском языке именно. Покуда на русском языке у нас очень много литературы, на иностранном языке у нас очень много литературы, поэтому мы начали разработать учебников на таджикском языке, где все высшие учебные заведения, которые готовят специалистов для сферы туризма, они обращаются к нам для приобретения этих, для введения работы со студентами. А с другой стороны, нами открыто уже филиалы в городе Левакант и в городе Худжанд, где мы намерены принимать абитуриентов уже в этом году. Исходя из того, что в этих регионах нехватка кадров для сферы туризма. То есть возможности для развития туризма огромны, но кадров не хватает. Поэтому мы начали работать в этом направлении, и со стороны государства, правительства она поддержалась, и мы намерены уже в этом году принимать студентов для этих двух филиалов.
0: Я думаю, что обучение туризму именно в рамках вуза невозможно. Ваши студенты сейчас должны ориентироваться.
1: У нас в Арзобской зоне есть отдельная зона, где мы только начали обустроить эту зону для проведения практик студентов в сфере туризма. То есть студентов, которые обучаются по различным специальностям для сферы туризма. Кроме этого, у нас есть двусторонняя договоренность с ведущими гостиницами у нас внутри города Душанбе, с ведущими ресторанами. У нас есть договоренность с комитетом по развитию.
0: То есть они работают там как волонтеры?
1: Наши студенты со стороны ведущих специалистов этих учреждений для наших студентов проводятся различные семинары, мастер-классы. Кроме этого, студенты, которые обучаются на хорошо, которые хорошо владеют своей специальностью, с третьего курса уже начинают работать в этих учреждениях, вследствие чего они направляются за рубежом для повышения опыта, чтобы в дальнейшем работали у нас в таких заведениях. Нашими педагогами ежегодно организовываются маршруты для студентов по различным туристическим маршрутам, горным туристическим маршрутам. В том числе нашими студентами и педагогами была проведена туристический маршрут 6-дневный Каратак-Искандаркуль, 10-дневный Каратак-Искандаркуль-Хафткуль, где студенты сами по ходу изучают местность, изучают объекты, изучают...
0: Разрабатывают ли они какие-нибудь новые туристические
1: совершенно
0: маршруты?
1: Совершенно верно. Нашим студентам была разработана новый туристический маршрут Сиома-Каратак, где в течение 6 дней во главе с нашими педагогами была пройден этот путь. Угу. То есть для чего мы разработаем новые маршруты?
0: Учитывается
1: стоимость, расходы, какие объекты интересуют туристов, где можно останавливаться, чему полюбоваться. То есть маршруты разрабатываются для того, чтобы туристам было интересно, не просто для самих себе. Поэтому нашим студентам разработаются, естественно, различные маршруты и предоставляются комитету по развитию туризма для распространения среди туристических фирм. То есть 6-дневный тур с Каратага до Искандаркуля — это новый тур. Тот тур, который раньше разработали туристы, проходили по этому маршруту, а разработанный новый тур по нашими студентами, где сами проходили и подтвердили тот факт, что эти станут для туристов очень интересный маршрут. То же самое нашими студентами был разработан туристический маршрут из города Вахтата до Канаска. Тоже 5-дневный тур. Это новый тур тоже, где студенты сами проходили, изучая местность, изучая рельеф, изучая интересные объекты, изучая биоразнообразие и так далее.
0: Бюджет этих туров может себе позволить среднестатистически, допустим, даже наш таджикистанец, вот этот 5-дневный тур?
1: Естественно. Горные турмаршруты дешевле обходятся, чем те маршруты, где разработаны для организации развлечения туристов, для организации лечения туристов. А здесь нет посещение ресторанов. Здесь не используется транспорт почти что из точки А до точки Б, только пешим ходом.
0: Для здоровья.
1: И для здоровья, и для бюджета, и для наслаждаться свежим воздухом, то есть и для психики. То есть всесторонно она повлияет положительно на нашего туриста. И плохо то, что наши соотечественники мало интересуются этими.
0: Они не совсем знают.
1: Естественно. То есть они не знают, проводя анализы, пришли к тому выводу, выводу, что по сравнению с иностранными туристами, наши соотечественники мало интересуют природа, мало интересует посещение, например, таких красивейших мест, где она намного лучше повлияет на организм, нежели лекарства.
2: Ну, может быть, осведомляемость надо сделать лучше, это реклама наших туристических мест. Перспективы, какие у вас планы, какие новшества, в том числе и в вашем вузе, и ваши прогнозы на будущее?
1: Наше таджикистанское общество уже признало туризм как отдельно взятая сфера экономики. То есть отдельная влиятельная сфера для развития экономики нашей страны, благосостояния наших. И чего исходит вот это мнение? Из того, что наши предприниматели стали строить дороги, стали строить гостиницы, стали строить рестораны, стали строить различные спортплощадки на местах именно. Это о чем говорит? Это о развитии инфраструктуры для сферы туризма.
2: Элементарно туалеты на дорогах появились.
1: Появились, да, уже. Да. Такой огромной возможность, которой дано историей, которой дано природой, мы должны ввести в туристский обиход, чтобы она работала для нас, чтобы да, для Таджикистана, что таджикистанцы, чтобы она начала работать. Есть государства, которые искусственно создают, искусственно строят различные туристические объекты, а нам это дано природой. Нам только стоит строить дороги, нам только стоит строить гостиницы, строить развлекательные объекты и так далее, и тому подобное, чтобы турист, прибывая к нам в страну, полюбовался красотой нашей природы и отдыхал, вернулся с огромным хорошим впечатлением. Наряду с тем, что наш народ очень гостеприимный, наш народ очень приветливый, наш народ с открытым лицом всегда встречает гостя. Гость к нам придет, мы радуемся, но это доход. Это, например, продажа какого-нибудь сувенира, продажа, например, экологически чистого продукта, который у нас везде и всюду. То есть, поэтому мы должны в этом направлении, то, что мы делаем, это еще мало, мы должны усовершенствовать и подготовку кадров, и сооружение инфраструктурных, например, различных объектов на местах именно. То есть у нас накоплен опыт, что для туристов подготовить. Внутренний туризм является фактором создания туристского пространства у нас в стране. Почему? Потому что, привлекая наших внутренних туристов посетить различные регионы нашей страны, мы этими создаем вот то пространство, которое именно нужно туристу. Наши соотечественники тоже где-то должны ночевать, тоже где-то должны питаться, тоже где-то должны отдыхать и так далее и тому подобное. Для этого мы создавали условия, учитывая, что впредь эти условия должны служить и иностранным туристам. С одной стороны. С другой стороны, развивая внутренний туризм, у наших граждан появилось такое понятие, как туристский отдых, которого не было. Раньше наши ездили где-то лечиться именно в санаторию. Не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы лечиться. Едут обычно. А мы наряду с тем, чтобы лечиться, мы едем туда и отдыхать. То есть для и лечения, и отдыха мы должны создавать условия. Тем самым мы должны создавать условия, чтобы именно посещая ту или иную местность, мы полюбовались красотой природы, мы полюбовались историей, полюбовались бытом жителей этого региона или сельской местности и так далее и тому подобное. Это все, естественно, повлияет на и наших сограждан, в связи с чем у нас появляется больший интерес к привлечению туристов не только со стороны именно тех людей, которые работают в сфере туризма, и со стороны жителей нашей страны.
0: Необходимо отметить, что современная туристическая отрасль является одной из самых развивающихся и прибыльных отраслей мировой экономики. На этой основе важную роль играет подготовка квалифицированных специалистов отрасли и расширение границ гостеприимства, внесение вклада в улучшение качества услуг для представления туристического потенциала нашей страны.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Представитель технологического университета Таджикистана выступил на международном семинаре в Астрахани. В честь 35-летия независимости Таджикистана в Душанбе пройдет масштабный летний фестиваль. А теперь к основным новостям. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Об этом было сказано 29 мая в Душанбе в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы и руководителя регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца в Центральной Азии Севал Гузелькилинг. Об этом сообщили в министерстве. Отмечено, что приняты Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года и Государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы. Обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества, укрепления устойчивости сообществ, развития сферы водоснабжения и санитарии. Министр подчеркнул, что Республика Таджикистан придает особое значение вопросам воды на глобальном, региональном и национальном уровнях. В рамках развития международного научного сотрудничества проекта Технологического университета Таджикистана Фируз Гафарзода принял участие в международном научно-практическом семинаре «Искусственный интеллект, информационные технологии и кибербезопасность. Новые горизонты науки, образования и управления», который состоялся 29 мая на базе Астраханского государственного университета имени Татищева. Об этом сообщили в Технологическом университете Таджикистана. В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы развития цифровых технологий, применения искусственного интеллекта в экономике и образовании, обеспечения кибербезопасности, а также использования информационных технологий в совершенствовании системы управления. Участники обменялись опытом и мнениями по вопросам внедрения современных технологий, разработки совместных образовательных программ и расширения международного научного сотрудничества. Отмечалось, что участие в подобных мероприятиях способствует укреплению научных связей, повышению квалификации преподавателей и исследователей, а также развитию научно-исследовательского потенциала вузов. Летний фестиваль Душанбе 2026 Душанбе Summer Fest состоится 22 и 23 августа в государственном учреждении Наврузго, Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организуется обществом с ограниченной ответственностью Бозор Шинос или же Хаматарафа при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля являются развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большого числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг. Природа Таджикистана будет представлена многомиллионной аудитории Пакистана. Корреспондент национального телеканала «Пакистан Телевизион» Фарос Саид, посетивший Таджикистан для освещения 4-й международной конференции высокого уровня, которая проходила в Душанбе с 25 по 28 мая, подготовил репортаж о живописном ущелье Сиома в Арзобском районе. Материал выйдет в эфир национального телевидения Пакистана, аудитория которого превышает 300 миллионов зрителей. «Это мой первый визит в Таджикистан. Я своими глазами увидел, что природа ущелья Сиома, особенно река Сиома, очень пленительна и завораживает, невольно покоряя сердца каждого. Это место является уникальным туристическим направлением для путешествий», – поделился мнением журналист. Перейдем к зарубежным новостям. 31-летняя афганская альпинистка и беженка Закия Ахмад, проживающая в Австралии 21 мая 2026 года, стала первой женщиной из Афганистана, покорившей Эверест.
Восхождение было частью ее международной кампании в поддержку права афганских девочек на образование и защиту прав женщин. После успешного восхождения спортсменка усилила кампанию по привлечению внимания к положению женщин и девочек в Афганистане и продолжила сбор средств. Свои обращения она адресует международному сообществу, призывая поддерживать афганок, которые уже почти 5 лет не имеют доступа к среднему и высшему образованию. Ахмат подчеркивает, что рассматривает свое достижение не только как спортивный успех, но и как символ солидарности с женщинами, лишенными базовых прав. По ее словам, статус первой афганской женщины на Эвересте должен стать инструментом для привлечения внимания к проблеме и поддержки образовательных инициатив. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в субботу призвал страны, которые ввели запрет на поездки или закрыли границы в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократическую Республику Конго и Уганде, пересмотреть эти меры. Выступая на совместной пресс-конференции в Буния, административном центре провинции Итури, на северо-востоке страны и эпицентре вспышки Эболы, глава ВОЗ заявил, что такие ограничения могут затруднить принятие мер реагирования и подорвать прозрачность и доверие, необходимые для спасения жизней. Глава ВОЗ отметил, что несмотря на отсутствие одобренных вакцин и специальных лекарств, пациенты все же могут выздороветь, если им будет оказана своевременная и качественная медицинская помощь. По словам Гебрейсуса, его визит в Буния был также направлен на непосредственное взаимодействие с сообществами, пострадавшими от этой вспышки. На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 подозреваемых случаев. Мощный взрыв произошел в деревне Кангтуб на северо-востоке Мьянмы, здании, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает агентство Associated Press. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 46 человек. По данным агентства, среди погибших есть дети. Известно, что еще 74 человека получили ранения и были доставлены в больницу. По словам одного из спасателей, более 100 домов вблизи места взрыва оказались повреждены. Спасательная операция продолжается. Местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям. Ведется расследование причин взрыва. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Овози Тучик. На очередном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон затронул важную тему экологической экономики. Он сказал: «На наш взгляд, на нынешнем этапе одним из путей достижения цели Парижского соглашения является развертывание зеленой экономики и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом контексте мы подчеркиваем нашу приверженность глобальным принципам «Устойчивая энергия для всех» и «Международное десятилетие устойчивая энергия на период до 2024 года». Цель экологической экономики – обеспечить сбалансированное развитие человеческого общества, то есть такое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетворение потребностей всех последующих поколений. Это говорит о том, что пришло время, когда человек должен заботиться не только о себе, но и о земле, и об окружающей среде в целом. Отрасли, создающие увеличивающий природный капитал земли или уменьшающие экологические угрозы и риски, называются зеленой экономикой, которая на протяжении последних 20 лет находится в центре внимания правительства нашей страны. Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования, отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

По мнению таджикских экспертов, инвестирование всего на 10% ВВП 10 ключевых секторов Таджикистана может безболезненно инициировать переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной экономике. То есть переход к зеленой экономике может быть обеспечен ежегодным вложением в 2017-2050 годах 2-3% ВВП. Это примерно 0,1 миллиарда долларов при нынешнем ВВП. Такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация, переработка отходов и управление водными ресурсами. Эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием национальной и международной политики. Озеленение экономики на фоне ведущей отрасли Таджикистана, сельского хозяйства, где проживает более 70% населения, растет и обеспечивает более высокий рост ВВП и ВВП на душу населения. Проведенная при подготовке доклада моделирование показало, что сценарий зеленых инвестиций в основном в экологически чистое сельское хозяйство и гидроэнергетику обеспечит в течение 50 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды. Ожидается, что отношение выбросов и биологической емкости, составляющей на мировом уровне сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2. Считается, что мировая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году вернется к нынешнему уровню, то есть будет на 40% меньше, чем сценарий обычного развития, благодаря существенному повышению энергоэффективности. Ожидается, что сценарий зеленых инвестиций сократит к 2050 году, связанный с энергетикой выбросы СО2 по сравнению с их нынешним уровнем на треть. Концентрация этих выбросов в атмосфере к 2050 году станет меньше 450 частей на миллион, то есть уровня, необходимого для того, чтобы у человечества появилась возможность ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. Следует больше всего обращать внимание на сферы развития экономики, такие как сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное. В соответствии с государственной политикой добавочная стоимость лесного хозяйства увеличится к 2050 году по сравнению со сценарием обычного развития примерно на 20%. Ежегодные инвестиции в зеленое сельское хозяйство в размере 100-150 миллионов долларов позволили бы повысить качество почвы и мировую урожайность основных культур на 10% по сравнению с показателями, которые были бы достигнуты в сценарии обычного развития. Озеленение экономики позволит искоренить проблему бедности. Между искоренением бедности и рациональным управлением природными ресурсами и экосистемами существует прямая взаимосвязь, поскольку бедные слои населения напрямую выигрывают от увеличения природного капитала. Эффективное управление этими системами имеет особое значение для стран с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги – это важный источник средств существования бедных сельских общин, их страховка на случай стихийных бедствий и экономических потрясений. По словам экспертов, в цели по озеленению экономики Таджикистана входит изменение существующих неблагоприятных инвестиционных условий и системы стимулирования, а также создание в Таджикистане общего благоприятного климата для развития использования гидроэнергетики, биомассы, геотермальных и других видов возобновляемой энергии. Увеличение доступа к финансированию для инвестиций в возобновляемую энергетику. Стимулирование инноваций и укрепление рынка в области технологий возобновляемых источников энергии в Таджикистане. Оказание помощи в вопросе преодоления бедности в некоторых районах, в значительной степени определяемой слабостью местной экономики и отсутствием возможности оплачивать стоимость энергии из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. При переходе к зеленой экономике будет создано столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение рабочих мест в коричневой экономике. Особенно это касается сельского и гидроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и транспорта. Однако в секторах, капитал которых весьма истощен, например, в рыбном хозяйстве, озеленение потребует временного снижения занятости и доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в целях пополнения природных запасов и предотвращения
ощущение необратимого падения занятости и доходов. Крайне важно, чтобы государственные инвестиции и расходы, стимулирующие озеленение секторов экономики, стали приоритетными. Большое значение имеет использование для стимулирования зеленых инвестиций и инноваций таких инструментов, как система налогообложения ресурсов и энергосбережения, поощрение и разрешение правом продажи, а также инвестирование в целях повышения профессиональной компетентности кадров, обучения и образованности. Другой важный фактор – укрепление международного руководства и механизмов содействия переходу к зеленой экономике. Это переход к зеленой экономике, который требует крупных инвестиций, но эта сумма на порядок меньше суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые вполне можно привлечь при условии реализации продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов финансирования. Республика Таджикистан обладает огромными неисчерпаемыми запасами дешевой экологически чистой гидроэнергии рек. Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми электростанциями всех стран Центральной Азии и гидравлическими и тепловыми. Таким образом, ясно, что у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но при этом запасы их огромные, сегодня используются не все. О перспективе развития зеленой экономики в республике нужно отметить, что в краткосрочной перспективе зеленая экономика может обеспечить такие же, если не более высокие рост и занятость, как коричневая. А в средней и долгосрочной перспективе она обгонит коричневую, к тому же даст намного больше преимуществ в плане охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. В то же время переход к зеленой экономике будет сопряжен с определенными рисками и проблемами, начиная от проблем озеленения традиционно коричневых секторов и кончая необходимостью удовлетворять быстро меняющиеся потребности рынка при ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому мировые лидеры, гражданское общество, ведущие компании обязаны все вместе переосмыслить и заново определить традиционные показатели богатства, процветания и благосостояния. Ведь самая серьезная опасность, подстерегающая мир сегодня, это, несомненно, опасность того, что все останется без изменений.

Следует отметить, что перспективы развития экологического туризма тоже огромны. Строительная сфера нового поколения способна вместить миллионы людей. Строятся первые экогорода, спроектированные так, чтобы создать комфортные условия проживания и сократить вредное воздействие на природу. Но и в традиционных городах и поселениях необходимо создание энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий с нулевыми выбросами. Набирает популярность зеленая модернизация квартир, что оживит строительный сектор. Появится энергоэффективный транспорт с низкими выбросами. Увеличение производства транспортных средств с малым выбросом позволит создать миллионы новых рабочих мест в мире. Кроме того, можно создать несколько десятков миллионов сопутствующих рабочих мест в разных странах мира, в таких областях, как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и утилизация автомобилей. Инвестиции в экологически чистый, эффективный общественный городской транспорт также содействуют вторичной занятости. Например, фирма Ford Motor недавно объявила, что ей нужны тысячи инженеров, имеющих квалификацию в области производства мощных аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Идет активное использование новых отраслей, включая мультимедийные развлечения, которые приносят доходы, создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды. Например, применение компьютерной графики в кино и на испытательных стендах экономит ресурсы. Для разработки зеленых продуктов, оборудования, услуг потребуется проведение НИОКР. Возрастет инновационная активность, начнутся масштабные проектные экспертные работы –

технологий чистой энергетики. Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой и социальными проблемами постепенно становится всеобщим. Не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения и инвестиции должны расти, а загрязнение, отходы и безработица сокращаться. Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на фондовых биржах. Провозглашенный новый курс на восстановление экономики на зеленой основе необходим не только для предотвращения наихудших последствий чрезмерного использования природных ресурсов, истощения экосистем и изменения климата, но и для создания и закрепления широкого спектра высокооплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь настоящим признаком экономической стабильности любой страны и одним из важнейших макроэкономических показателей является занятость его населения.

новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозитоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарид Мукими, рубрика новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан – один из мировых лидеров по производству зеленой энергии. В школах Узбекистана усилят обучение музыке и искусству. Кыргызстан и Татарстан создают первый в Центральной Азии центр реабилитации редких животных. Первая сделка зарегистрирована на казахстанско-китайской цифровой платформе торговли зерном. Китай готов к сотрудничеству с Туркменистаном по крупным проектам и укреплению двусторонних отношений. А теперь к основным новостям. Для Республики Таджикистан энергетический переход является не только частью глобальной климатической повестки дня, но и важным условием национального развития, укрепления энергетической безопасности, промышленного развития и повышения уровня жизни населения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Министерского диалога по содействию энергетическому переходу на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, отметил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шариф Махмадзода. По данным министерства, пленарное заседание состоялось в рамках Бакинского энергетического форума. Отмечено, что примерно 95% электроэнергии Таджикистана вырабатывается благодаря гидроэлектростанциям, что делает страну одним из мировых лидеров в производстве зеленой энергии. Заместитель министра подчеркнул, что изменение климата, таяние ледников, сезонные изменения речного стока и растущий спрос на электроэнергию создали необходимость диверсификации энергетического баланса, модернизации инфраструктуры и развития других возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую. Подчеркнута важность регионального сотрудничества в энергетическом секторе и, в частности, важными факторами развития регионального рынка чистой энергии и укрепления энергетических связей между Центральной и Южной Азией были названы возобновление участия Таджикистана в единой энергетической системе Центральной Азии и реализация проекта «КАСА-1000». С нового учебного года в 10 общеобразовательных школах каждого региона Узбекистана в экспериментальном порядке внедрят направление арт – искусство. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил 1 июня на встрече с работниками культуры и искусства. Это направление, как отмечалось, учит детей креативному мышлению и работе в команде, формирует эстетический вкус, эмоциональный интеллект и инновационное мышление. Согласно новой программе, в первых 4 классах детей будут приобщить к творчеству, культуре и искусству через рисование, музыку и игры. Учащихся с 5 по 7 классов будут обучать работе в творческом коллективе и свободному выражению мыслей. В 8 и 9 классах школьники будут разрабатывать креативные проекты с помощью дизайна, графики и искусственного интеллекта, а в 10-11 классах превращать эти проекты в готовый продукт. Кроме того, учителям общеобразовательных музыкальных школ будут выплачивать надбавку до 20% к зарплате в

0: в зависимости от того, насколько хорошо их ученики играют на музыкальных инструментах. В Иссык-Кульском государственном природном заповеднике началось возведение крупного научно-исследовательского реабилитационного центра «АКБАРС». Проект общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров реализуется при межгосударственном взаимодействии. Детали, готовящиеся к запуску объекта, обсудили министр природных ресурсов Кыргызской республики Акыл Тактабаев и глава Министерства экологии Республики Татарстан Азат Дзиганшин. Комплекс спроектирован как автономная экосистема для защиты биоразнообразия. В его состав войдут научно-исследовательская цифровая лаборатория, специализированный ветеринарный блок с операционными, административные корпуса и стационар для диких животных. По словам Акыла Тактабаева, строительные работы ведутся по графику и будут завершены до конца августа текущего года. Инфраструктура призвана стать ведущей международной платформой для фундаментальных зоологических исследований и восстановления исчезающих видов, включая снежного барса и марала. Казахстанский раздел на действующей цифровой платформе Китая по торговле зерном запущен в пилотном режиме, передает Казинформ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. На минувшей неделе в рамках визита руководителя Государственного управления по продовольствию и стратегическим резервам Китайской Народной Республики Лю Хуаньсиня в Астану акционерное общество «Национальная компания», «Продкорпорация» и Координационный центр по торговле зерном при Государственном управлении по делам продовольствия и материальных резервов Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон по развитию цифровой торговли зерновой и масличной продукции между Казахстаном и Китаем. Представители «Продкорпорации» в Пекине отметили, что пилотная сделка позволит протестировать работу сервиса для казахстанских пользователей, а также выявить и устранить технические недочеты. Китайская зерновая торговая площадка объединяет порядка 50 тысяч сельхозпредприятий Китайской Народной Республики и работает более 20 лет. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду, что Китай готов сотрудничать с Туркменистаном в реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, продвигать сотрудничество по крупным проектам и вдохнуть новую жизнь в двухсторонние отношения. Отметив, что ООН служит важной платформой для сотрудничества между Китаем и Туркменистаном, обе стороны должны еще больше усилить координацию и демонстрировать высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Туркменистан готов сотрудничать с Китаем в продвижении сотрудничества по крупным проектам, таким как разработка месторождений природного газа, расширение сотрудничества в таких областях, как торговля и транспортная инфраструктура, и выведение двусторонних отношений на новый уровень, отметил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM.
1: Все и все о таджикской музыке.

О знаменитом таджикском композиторе Зиядулло Шахиди сказано и написано немало. И сегодняшняя наша программа – продолжение этой интереснейшей темы.

Зьодуло Шахиди – один из первых выпускников Московской консерватории имени Чайковского. Переехав из города Самарканда в Душанбе в 1932 году, он стал известным композитором, автором первых современных песен, национального романса, симфонии и оперы. Постановлением правительства Республики Таджикистан и усилиями супруги композитора Мархабу и их дочери Муниры Шахиди в 1989 году в городе Душанбе был создан Республиканский музей музыкальной культуры имени Зиодуло Шахиди. При поддержке известных ученых и деятелей культуры страны был создан Международный фонд Зиодуло Шахиди. А в мае 1996-го был образован Общественный совет, возглавляемый президентом страны Эмомали Рахмоном, в состав которого вошел и вышеназванный фонд. Фонд создал широкие контакты с академическими и культурными центрами России, Швеции, Ирана, стран СНГ. Музей музыкальной культуры имени Шахиди организован в доме, где много лет жил и работал основоположник современной таджикской музыки, автор многих популярных песен и первых симфонических и оперных произведений. Сначала дом-музей, а потом музей музыкальной культуры ставит своей целью сохранение и развитие таджикской музыкальной культуры во всем ее разнообразии. Поэтому музей известен своей активностью. Организация музыкальных вечеров на стыке культур таджикско-индийской, таджикско-турецкой, таджикско-английской, таджикско-норвежской. В то же время в музее часто проводятся семинары и конференции на тему «Мир через музыку».

В Республиканский музей музыкальной культуры входишь как в храм. Кажется, что стены музея, каждая комната наполнены особенным духом и светом. Будто бы композитор, еще не дописав последние ноты, вышел на минуту, чтобы вновь возвратиться в свой особый мир, в котором только его разумное сердце может услышать шелесты листвы и дуновение ветра, в тишине или в шуме городских улиц удивительную мелодию, ритмы пробуждающейся природы. Ведь только композитор обладает привилегией пленить всю поэзию ночи и дня, земли и небес, воссоздавать их атмосферу и воплощать их могущественное вибрирование в ритмическую форму, отметил французский композитор Клод Дебюсси, раскрывающий роль и значение творцов музыки.

0: Далее о своем отце, о музее и, в общем, о таджикской культуре рассказывает Мунира Шахиди.
1: Сегодня уже и в Англии, и во Франции, и в Иране, и в Турции знают творчество Зиадула Шахиди, поют даже, включается в репертуар, ну а на BBC все время звучит эта музыка. Так что мне кажется, что мы сегодня с полным правом уже расширяем наши границы. Мы говорим не только о Зиадула Шахиди, а скорее мы говорим о тех международных контактах, которые идут через музыку, в том числе через музыку Зиадула Шахиди. То поколение, он сам, его соратники, это прежде всего и Фазыл Фалдиев, это и Шаричон Бабахалонов, это, конечно же, Баласанян, которого не оторвать от нашей музыкальной истории, это, конечно же, Юра Тиросипов, который годами жил в нашем доме и воспитал целую плеяду композиторов Таджикистана. То есть об этом можно говорить бесконечно, но с любовью. И музей, как музей музыкальной культуры, уже делал презентацию своей продукции. Мы впервые по-настоящему выпустили, во-первых, учебник для начальной музыкального образования. Это и биобиблиография Зиадула Шахиди, где собрали мы вообще такую полную по возможности картину его жизни и деятельности. И, честно говоря, и сами были. Было совершенно неожиданно видеть, как много сделано. И мы очень рады, что мы собрали эту книгу, издали ее. И этим делом в основном занимался заместитель директора Национальной библиотеки Фирдауси Джурабой Раджабов. И сделал это, опять же, с большой любовью, сознанием дела. Вот. И он пишет в предисловии, что мало таких людей у нас в стране, о которых бы так много было написано. А писали действительно много. В основном писали, знаете, русские музыковеды. Наши музыковеды тоже, конечно, много писали. Это и Лариса Назарова, и многие другие музыковеды. Но так, чтобы это звучало в контексте того времени, советского времени, для всех стран, для всех культур, занимались вот русские музыковеды и издавали много. Издана и была тогда еще и монография о Зиадулу Шахиди, она была сделана Еленой Орловой. Это была и, пожалуй, на сегодняшний день остается единственной монографией о таджикском композиторе вот в таком большом масштабе. И, конечно, этой книгой очень интересуются. Она сегодня является читаемым материалом в мировых библиотеках, потому что, к сожалению, последние 15-20 лет так особо монографии у нас не было о композиторах. Меня, во всяком случае, как культуролога и как дочь композитора, вдохновляет то, что в то политизированное время все же музыка Зиадулы Шахиди была не политизированной. Она была свободной от политических интриг, от политического давления. Вот эта свобода, конечно же, доставалась нелегко. И он за это, соответственно, и платил. Говорят, за все надо платить, со свободы тоже. Поэтому сегодня она возрождается, эта музыка. Она свободна, и на сегодня, вот, когда наша страна достигла своей независимости, молодежь все больше и больше обращается к наследию Зиадулы Шахиди. Это тоже радует.
0: Мы только добавим, что дочь композитора Мунира Зиадулоевна – ученый-культуролог, ведущий специалист по межкультурному сотрудничеству. Она выступала с лекциями на английском языке на конференциях в Америке, Англии, Австрии, Швеции, Париже, Корее, в странах СНГ и приложила все усилия, чтобы поднять престиж нашей страны через самобытную и богатую культуру Таджикистана. Она является членом Института исследований Центральной Азии в Самарканде, Международного архива музыкального наследия в Англии, правления Глобального совета Союза религиозных инициатив Сан-Франциско, правления парламента в Анкаре и членом Международного музыкального совета ЮНЕСКО в Париже. Как руководитель Международного фонда имени Шахиди, Мунира Зиодулоевна активно участвует в работе национальных, религиозных и международных семинаров и конференций в области культур и межкультурного сотрудничества. Благодаря активной деятельности, научным статьям и лекциям Муниры Зиодулоевны Шахиди, научного члена Швейцарского института, члена Парижского центра наук о человеке, библиотека городов мира и средствах массовой информации за рубежом, появилась информация о выдающихся деятелях таджикского народа, об истории и культуре нашей страны. В Корее в честь 5-летнего юбилея Ассоциации межрелигиозных инициатив «За мир и сотрудничество» подписывалась декларация об объединении Южной и Северной Кореи в присутствии парламента и мэра города Сеула. Все присутствующие исполняли песню Зиодуло Шахиди «Ситурайман», которая была выбрана членами этой ассоциации. Так, творчество композитора, его идеи стали объединяющей силой народов мира.
1: У нас тоже были гости из стран Центральной Азии. У нас проходила конференция здесь на тему единства в многообразии. Вот мы сейчас заново узнаем друг друга, пытаемся создать и стараемся, честно говоря, очень стараемся создать общекультурное пространство. И вот они пришли в гости, представители всех стран Центральной Азии. Среди них были музыковеды, культурологи, искусствоведы. И они рассказывали о том, что еще в детстве пели эти песни. Вот Мухаббат, знаете, тут хоть я наиграла им песни «Онаимо». Мы даже вспомнили, знаете, «Наш тост», вот эти все старые песни. И такая получилась теплая беседа. У людей действительно ностальгия по тому пространству музыкальному. Я была проездом в Москве и занесла биобиблиографию в музей Глинки. Так я вам не могу передать их радость. Они говорят, мы же не знаем, что делается в республиках. А ведь там очень много проживало и проживают наши выпускники Московской консерватории. Как они живут? Что стало с их наследием? Ведь это общемировое, в принципе, наследие. Это даже не общее СНГ-вское, скажем так. Так вот это, вот эти радости вот таких людей, специалистов, которые знают, что мы должны беречь наше наследие как зеницу ока, меня вдохновляет.

0: Республиканский музей музыкальной культуры может служить студентам музыкальных колледжев и вузов, где можно послушать музыку выдающихся композиторов мира, проводить культурные мероприятия. И это помогло бы нашей молодежи познать истоки таджикской культуры. Экспонаты музея – это книги, фотографии, документы, музыкальные инструменты, пластинки, диски с записью таджикской, узбекской, русской, европейской, классической и западной поп-музыки, многие из которых принадлежали самому композитору Зиудулло Шахиди, и те, что были преподнесены в дар музею. Создатель музея и дочь композитора Мунира Зиудулловна Шахиди показала нам инструмент тамбур, принадлежащий музыканту, певцу и композитору Шоназару Соибову. Тамбур был создан Устодом Тохиром, который служил еще при дворе Бухарского эмира и смастерил всего 4 инструмента. Один из них находится в музее, и это уже уникальный исторический экспонат. Рядом расположились тамбуры известного народного певца Ака Шарифа Джураева, гиджак композитора Фозила Сулиева, а также дутар Мухаммаджона Халилова, актера Академического театра драмы имени Абулкасима Лахути. Все эти экспонаты имеют большую ценность для истории культуры нашей страны, ведь основная задача и деятельность музея в сборе, изучении и систематизации музыкального наследия таджикского народа.
1: У нас прекрасные ученые, у нас хорошее искусство, у нас прекрасная музыка, поэзия, литература, которую, к сожалению, в Европе мало знают. Искусство ограждает людей от враждебности и наскоков. Искусство, она как вот даже есть такой проект в одной из этих стран, фьюжн, она как-то растворяет людей в общем пространстве. Понимаете, люди начинают думать не столько о своей национальной, религиозной и других принадлежностях, сколько думать об общечеловеческих ценностях. И вот это очень важно. Мы вспоминали, как создавался наш театр. Таджикский театр создавался, да, с именем Шекспира это связано, но потом пошли Низами, Дехлави, понимаете, Бедиль, пошли герои уже Эльшир Наваи, Джами на сцену таджикскую. Ведь это уже евразийский характер нашего театра. Было приятно видеть, что есть движение, есть стремление к объединению и есть желание больше узнать друг о друге. Мне бы очень хотелось, чтобы мы создали какое-то такое вот музейное пространство, что ли, общее. Ведь музей музыкальной культуры имени Зиудулло Шахиди, а сама идея этого музея была навеяна музеем Глинки. Я еще тогда много ездила в Москву и по своим научным интересам, и по своим культурным интересам. И вот когда тогда я увидела, как много можно научиться в музее музыкальной культуры имени Глинки, где так бережно хранятся, ну, буквально все элементы, которые они находят, свидетельствующие о жизни и развитии творчества композиторов. И так много общего, знаете, Хачатурян, там, знаете, Баласанян, то есть люди, которые много приезжали в Таджикистан. И они просят сегодня у нас материал, чтобы мы поделились нашим материалом с ними. И мы с удовольствием это будем делать.
0: В библиотеке музея хранятся 4 тома музыкального цикла «Шашмаком». На его основе Зиудулло Шахиди была написана опера «Комде Вамадан», где композитор передал свое восприятие шашмакома сквозь призму своего времени и мироощущения. Клавир оперы «Камде Вамадан» является ценным достоянием музея, один из излюбленных жанров композитора – романс. В 1958 году под эгидой ЮНЕСКО к празднованию 1100-летия Абдул-Абдулло Рудаки Зиудулло Шахиди пишет цикл романсов для голоса с фортепиано на слова Рудаки, ставшие популярными романсы «О, подобно роза, весенний ветерок, скорбь разлуки». Стремление познать суть народно-музыкальной традиции отражено в музыкальном произведении Зиудулло Шахиди «Симфония макомов», который передает дух и характер таджикского народа начала 19-20 веков. Народные мотивы стали лейтмотивом оперы Зиудулло Шахиди «Гуломон. Рабы», созданной по мотивам одноименного произведения выдающегося классика таджикской литературы Садриддина Айни. Как отмечает в своей книге Елена Орлова, Зиодуло Шахиди в 5 симфонических сюитах Шахиди, его симфонической поэме 1917, в произведениях рубежа 70-80-х годов, вокально-симфонической поэмах Ибн Синой, поэмы памяти Мирзо Турсунзаде, традиционные народные и классические макомные интонации предстают достаточно опосредственными стилистикой классической европейской современной композиторской музыки. В фонотеке музея имеется и суфийская музыка, такие музыкальные циклы, как Ганджина, музыка Гисара, Бадахшана, Хатлона, Кабадияна и других регионов Таджикистана. Экспонаты, личные вещи, фотографии из жизненного пути Зиодуло Шахиди свидетельствуют о его духовном поиске и величии души, которая стала бессмертна благодаря созданной им музыке. И пока существует на Земле жизнь, его музыка будет звучать, утверждая бессмертие человеческого духа и высокий полет мыслей и чувств.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наи буху раджнитик прокреаон пар вишешгя чарча о раджнитик бахаску.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

слушаемость Барновой Андрзи Бузургон. Барновой Маскуру Тармазуи Васфи Онар Валонарманди Дар Эджодиотин Саидуи Насаки Вишнавет.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: В эфире радио «Овози Тоджик».
2: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
1: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
2: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
1: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
2: Радио «Овози Тоджик».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок «Радио «Овози Тоджик» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими, Мутабар Насырова, Евгилой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Представитель технологического университета Таджикистана выступил на международном семинаре в Астрахани. В честь 35-летия независимости Таджикистана в Душанбе пройдет масштабный летний фестиваль. А теперь к основным новостям. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Об этом было сказано 29 мая в Душанбе в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы и руководителя регионального представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии Севал Гузель-Килинг. Об этом сообщили в министерстве. Отмечено, что приняты Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года и Государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы. Обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества, укрепления устойчивости сообществ, развития сферы водоснабжения и санитарии. Министр подчеркнул, что Республика Таджикистан придает особое значение вопросам воды на глобальном, региональном и национальном уровнях. В рамках развития международного научного сотрудничества проекта Технологического университета Таджикистана Фируз Гафарзода принял участие в международном научно-практическом семинаре «Искусственный интеллект, информационные технологии и кибербезопасность. Новые горизонты науки, образования и управления», который состоялся 29 мая на базе Астраханского государственного университета имени Татищева. Об этом сообщили в Технологическом университете Таджикистана. В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы развития цифровых технологий, применения искусственного интеллекта в экономике и образовании, обеспечения кибербезопасности, а также использования информационных технологий в совершенствовании системы управления. Участники обменялись опытом и мнениями по вопросам внедрения современных технологий, разработки совместных образовательных программ и расширения международного научного сотрудничества. Отмечалось, что участие в подобных мероприятиях способствует укреплению научных связей, повышению квалификации преподавателей и исследователей, а также развитию научно-исследовательского потенциала вузов. Летний фестиваль Душанбе 2026 Душанбе Summer Fest состоится 22 и 23 августа в государственном учреждении Наврузго, Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организуется обществом с ограниченной ответственностью Базор Шинос или же Хаматарафа при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля являются развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большого числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг. Природа Таджикистана будет представлена многомиллионной аудитории Пакистана. Корреспондент национального телеканала «Пакистан Телевизион» Фарос Саид, посетивший Таджикистан для освещения 4-й международной конференции высокого уровня, которая проходила в Душанбе с 25 по 28 мая, подготовил репортаж о живописном ущелье Сиома в Арзобском районе. Материал выйдет в эфир национального телевидения Пакистана, аудитория которого превышает 300 миллионов зрителей. Это мой первый визит в Таджикистан. И я своими глазами увидел, что природа ущелья Сиома, особенно река Сиома, очень пленительна и завораживает, невольно покоряя сердца каждого. Это место является уникальным туристическим направлением для путешествий, поделился мнением журналист. Перейдем к зарубежным новостям. 31-летняя афганская альпинистка и беженка Закия Ахмад, проживающая в Австралии 21 мая 26 года, стала первой женщиной из Афганистана, покорившей Эверест. Восхождение было частью ее международной кампании в поддержку права афганских девочек на образование и защиту прав женщин. После успешного восхождения спортсменка усилила кампанию по привлечению внимания к положению женщин и девочек в Афганистане и продолжила сбор средств. Свои обращения она адресует международному сообществу, призывая поддерживать афганок, которые уже почти 5 лет не имеют доступа к среднему и высшему образованию. Ахмад подчеркивает, что рассматривает свое достижение не только как спортивный успех, но и как символ солидарности с женщинами, лишенными базовых прав. По ее словам, статус первой афганской женщины на Эвересте должен стать инструментом для привлечения внимания к проблеме и поддержки образовательных инициатив. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в субботу призвал страны, которые ввели запрет на поездки или закрыли границы в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократическую Республику Конго и Уганде, пересмотреть эти меры. Выступая на совместной пресс-конференции в Буния, административном центре провинции Итури, на северо-востоке страны и эпицентре вспышки Эболы, глава ВОЗ заявил, что такие ограничения могут затруднить принятие мер реагирования и подорвать прозрачность и доверие, необходимые для спасения жизней. Глава ВОЗ отметил, что несмотря на отсутствие одобренных вакцин и специальных лекарств, пациенты все же могут выздороветь, если им будет оказана своевременная и качественная медицинская помощь. По словам Гебрейсуса, его визит в Буния был также направлен на непосредственное взаимодействие с сообществами, пострадавшими от этой вспышки. На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 подозреваемых случаев. Мощный взрыв произошел в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы, здании, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает агентство Associated Press. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 46 человек. По данным агентства, среди погибших есть дети. Известно, что еще 74 человека получили ранения и были доставлены в больницу. По словам одного из спасателей, более 100 домов вблизи места взрыва оказались повреждены. Спасательная операция продолжается. Местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям. Ведется расследование причин взрыва. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волось седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Слушайте радио ОВОЗе ТОЧЕК. Сегодня мы расскажем о деятельности Национального информационного агентства Таджикистана ХОВАР. В этом году исполняется 101 год со дня основания этого авторитетного информационного учреждения страны. Центральный информационный орган Таджикистана был создан 31 декабря 1925 года. В этот день Президиум Революционного комитета Таджикской автономной Советской Социалистической Республики принял постановление об организации отдела ТАСС Телеграфного агентства Советского Союза в Таджикистане. Вскоре отдел получил статус Таджикского телеграфного агентства Таджикта, которое решило задачу приема из Москвы материалов ТАСС и распространения их в республиканские газеты. Одновременно выпускался небольшой вестник местной информации. Начальную материально-техническую базу Таджиктап составляли радиоприемник, на котором принималась союзная и зарубежная информация, затем переводившаяся с русского на таджикский язык, пишущая машинка и ротатор, малоформатная печатная машинка для размножения вестников, передаваемых по подписке в газеты, радио некоторой организации. Как составная единица ТАСС и республиканский правительственный информационный орган, Таджикта занималась сбором и распространением достоверной, правдивой информации о жизни страны, ее политике, экономике, дипломатии, науке, культуре, спорте, важных общественных явлениях. Постепенно агентство стало зеркалом общественной жизни. Его сообщения, размноженные другими органами массовой информации, впервые принесли в мир слова «Вахштрой», «Нурекская ГЭС», «Тадас», «Тонковолокнистый хлопок», «Таджикский лимон», «Еван».

Со временем Таджикта превратилась в крупный координационный информационный центр страны, имеющий ряд подразделений творческих и технических, а также собственных корреспондентов в областях республики Кулябской, Курган-Тюбинской, ныне объединенной в Хатлонскую область, Ленинабадской, Сагдийской и Горно-Бадахшанской автономной области. Агентство стало прекрасной творческой школой мастерства журналистов и переводчиков таджикского, русского, узбекского и английского языков.

Вторая мировая война оказала влияние на всю работу агентства, так же, как и на всю жизнь Таджикистана. В эти годы стали выходить специальные фотоокна Таджикта, рассказывающие о положении на фронтах и работе тыла. Большая часть сотрудников влилась в ряды защитников Родины. В агентстве работали женщины и люди преклонного возраста. В годы послевоенного восстановления разрушенного войной хозяйств Таджикта продолжала расширять свои возможности. Его каналы работали с максимальным наполнением и не только на внутреннем, но и на зарубежном направлении. За рубеж, в частности, шли сообщения о развитии южно-таджикского территориально-производственного комплекса, достижениях нации, решении социальных проблем. В 1972 году система ТАСС и все телеграфные агентства союзных республик, в том числе Таджикистана, были преобразованы в единую информационную службу СССР. Таджикта была приравнена Государственному комитету Таджикской ССР. Проведенные мероприятия оснащения техникой позволили улучшить оперативность и качество информации, расширить ее географию, увеличить поток сообщений. Ежемесячно по каналам ТАСС распространялось более 100 информаций о жизни Таджикистана. Для республики ежегодно четырьмя редакциями Таджикта подготавливалось до 3500 информаций. В 1981 году в редакции фотоинформации была создана лаборатория цветной фотографии, оснащенная самым современным оборудованием и аппаратурой. В результате Таджикистан вышел на всесоюзные международные выставки в цветных фотографиях и слайдах. Ежемесячно редакция выпускала оперативные фотоподборки «Таджикистан сегодня» тиражом до 400 экземпляров, по 20 снимков каждая. Агентство обеспечило информацию не только республиканские издания, но и 4 областных, 44 районных и городских газеты.

С 10 апреля 1992 года Таджикта было переименовано Таджикское информационное агентство «Ховар» – «Восток». 30 апреля 2004 года постановлением правительства Республики Таджикистан в качестве Центрального государственного информационного органа Республики Таджикистан получил название Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар». Сегодня агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Таджикистан, указами и распоряжениями президента Республики Таджикистан, постановлениями Маджлиси Мили, Маджлиси Намундагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, распоряжениями правительства Республики Таджикистан, а также международными правовыми актами в области средств массовой информации, к которым присоединилась и Республика Таджикистан. Являясь центральным государственным информационным органом, основной задачей агентства является сбор и предоставление другим СМИ для дальнейшего распространения в стране и за рубежом информационных материалов по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики государства, политической, экономической, социальной, культурной жизни страны. Специальные информационные вестники на таджикском языке «Набзи Ховар» и на русском языке «Пульс Востока» готовится для государственных органов и организаций, учреждений, предприятий, общественных организаций, зарубежных посольств и международных структур. Агентству предоставлено эксклюзивное право сбора и распространения официальной информации и документов, отражающих деятельность президента Республики Таджикистан, Маджлиси Улии, правительства Республики Таджикистан, а также право передачи комментариев к ним. За многие годы деятельности агентства в его коллективе выросли замечательные кадры журналистов, которые работают в различных информагентствах республики и за рубежом. Главным принципом работы корреспондентов остаются оперативность, объективное и достоверное освещение событий в жизни республики. Собранная ими информация распространяется на таджикском, русском, английском, арабском и персидском языках. При Национальном информационном агентстве «Ховар» с 2011 года функционирует Государственное управление радио FM «Ховар», считающееся на сегодня день одной из любимых радиостанций слушателей страны. FM «Ховар» каждые полчаса предоставляет своим слушателям важнейшие новости о Таджикистане и мире. Кроме того, радио FM «Ховар» доступно слушателям по всему миру благодаря вещанию на сайте Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар». Ну а мы, в свою очередь, от всей души поздравляем своих коллег с их замечательным праздником Дня основания информагентства. Желаем новых творческих взлетов и неиссякаемой энергии.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой «люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой».

а радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

В лицее сервиса и туризма в Душанбе открыт экспериментальный учебный центр по кулинарии и обслуживанию, сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан. Центр состоит из класса практических, теоретических занятий и помещения для хранения имущества, оснащенного современным оборудованием. Наряду с этим педагоги и практиканты имеют возможность в современных условиях пройти обучение навыкам по специальности кулинария. Экспериментальный учебный центр открыт в целях выполнения напутствий и указаний основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан в качестве спонсора в рамках сотрудничества с турецким агентством по сотрудничеству и координации. Подготовка опытных и профессиональных специалистов, предоставление услуг международного уровня является одной из целей стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года для обеспечения устойчивого развития сферы туризма страны. Следует отметить, что лицей сервиса и туризма города Душанбе с 2008 года работает в сфере туризма и сегодня готовит специалистов по специальностям туроператор, турагент, гид, повар-кондитер, повар иностранной кухни, компьютерная система и интернет-технологии, бухгалтер со знанием компьютера, продавец-организатор и контролер-продавец. В лицее учащийся обучается 1 год на базе 11 класса и 2 года на базе 9 класса. В настоящее время в 20 высших и средних профессиональных учебных заведениях Таджикистана готовят специалистов по более 15 видам туризма и обслуживания. Студенты Таджикского национального университета, Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Таджикского государственного института языков имени Сотыма Улузаде, Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде прошли обучение в комитете.

0: Комитете по развитию туризма. Также студенты Таджикского государственного университета коммерции, Института туризма, предпринимательства и сервиса прошли стажировку в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан. В целях подготовки высококвалифицированных кадров Комитетом по развитию туризма созданы благоприятные условия для стажировки и охвата обучающими курсами. Студенты привлекаются для получения большей информации о состоянии туристической отрасли. На основе реализации туристических программ ежегодно проводятся обучающие курсы с участием руководства туристических компаний и студентов сферы туризма в регионах республики. Учебное заведение также обеспечивается современной туристической литературой. Уважаемые слушатели, накануне мы поговорили с преподавателем Института туризма, предпринимательства и сервиса. И вот что он рассказал о своем вузе.
1: Кадиров Фазлиддин Садриддинович, начальник управления образования Института туризма, предпринимательства и сервиса. Туризм у нас в стране является одним из вновь начинающих сфер экономической деятельности, покуда со времен Советского Союза не очень активно было обращено внимание в деле развития туризма. В 1991 году мы начали во главе основателя мира и согласия президента страны Эмомали Рахмонова была разработана программа открытых дверей, где мы начали изучать опыт других стран в деле развития различных сфер экономической деятельности у нас в стране. В том числе мы обращали особое внимание развитию туризма, покуда наша страна имеет огромный потенциал для развития туризма. Была озадачена все структуры, чтобы разработали программы для развития туризма у нас в регионах. Естественно, в развитии туризма немыслимо без подготовки специальных кадров, которые могли бы развивать сферу туризма у нас в стране. Поэтому особое внимание было уделено в деле подготовки кадров для сферы туризма. В 1999 году впервые у нас в стране была открыта филиал Международной академии туризма России при Таджикском государственном институте искусств. Данный филиал работал до 2006 года, после чего она распалась, и этот филиал преобразовался в факультет туризма и начал существовать уже в институте предпринимательства и сервиса. После чего уже мы начали разработать целевую программу, где было особое внимание уделено для подготовки специалистов в сфере туризма именно по потребности нашей страны. У нас страна горная, у нас очень много туристических объектов, которые интересовались этими объектами, будучи...
0: У нас фактически можно любой туризм развивать.
1: Естественно. Поэтому мы больше всего обращали внимание на то, чтобы существующие потенциалы, чтобы были введены в туристооборот у нас в стране. С другой стороны, мы начали подготовку кадров в целях, чтобы они больше смогли рекламировать наши туристические потенциалы среди иностранных туристов. Особое внимание мы обращали на то, чтобы привлечь туристов хотя бы из стран СНГ. Им уже знакомы наши туристические объекты, наш туристический потенциал, особенно наши санатории, где часто приезжали труженики, бывшие страны Советского Союза для лечения и отдыха. С другой стороны, естественно, только привлечь внимание туристов из бывших стран СССР не можем развить туризм, поэтому мы начали осуществлять программы для рекламы наших туристических возможностей за пределами республики СНГ,
0: дальнего
1: зарубежья. Наша страна уже начала участвовать в различные международные туристические выставки. В том числе впервые было организовано посещение наших туристических фирм в международной туристической выставке ITB Берлин в городе Берлин, Германии. После чего мы начали наблюдать за тем, чтобы ежегодно число туристов по сравнению с других стран из Германии у нас стало увеличиться. Это ведет к чему? То есть мы начали уже расширять участие наших туристических фирм в других крупных международных туристических выставках, в том числе в туристические крупные международные туристические выставки в Токио, Японии, туристические выставки в Москве, Интурмаркет, туристические выставки в Китае и другие страны, где мы уже начали расширять нашу территорию для представления наших туристических возможностей в зарубежье. зарубежным туристическим фирмам и иностранным туристам. Для подготовки специалистов в сфере туризма, естественно, тоже мы были вынуждены обращать внимание на изучение опыта иностранных, международных ведущих вузов из стран СНГ. И...
2: У вас какой-то обмен преподавателями, обмен студентами?
1: Есть,
2: такой, все
1: есть. И страны дальнего зарубежья. Из ближних стран мы сотрудничаем с Российским государственным университетом туризма и сервиса. Из дальних высших учебных заведений мы сотрудничаем с университетом Порто в Португалии и университетом Бреда в Нидерландии, где нам были приглашены профессора из этих университетов для ведения занятий с нашими студентами.
2: То есть они приезжали?
1: Естественно. Они приезжали и работали с нашими студентами. У нас было заключено соглашение с международной благотворительной организацией ВСО, где по их инициативе к нам был приглашен профессор из университета Бреда, господин Тео Ван Делар, где целый год работал с нашими педагогами и студентами. Естественно, мы почувствовали эти плюсы этих взаимоотношений, и наши студенты стали больше обращать внимание на то, чтобы изучить эту профессию и дальше работать для развития сферы туризма в нашей стране.
2: Кого вы готовите?
1: Мы готовим под направлением студентов для сферы туризма. Это туризм и гостеприимство, это менеджмент в сфере международного туризма, это гостиничная деятельность или гостиничный бизнес, технология и организация обслуживания в сфере питания, туристический сервис, горный туризм, экскурсионная деятельность и другие. Эти специальности, исходя из наших сотрудничества с другими странами, изучали их опыт и выяснили, что для нашей страны, естественно, эти кадры для этой сферы очень нужны именно по этим направлениям. Исходя из этого, мы уже начали работать, то есть открыли факультет между Российским государственным университетом туризма и сервиса и Институт туризма и предпринимательства и сервиса, где мы будем принимать студентов для учебы. То есть они 2 года будут обучаться у нас и 2 года будут обучаться в Российском государственном университете туризма и сервиса. Это один из наших достижений, где мы в конце пришли к этому, что мы должны совместно готовить студентов для развития сферы туризма у нас в стране. С другой стороны, наш институт является ведущим институтом в сфере туризма. Почему? Потому что на нас возложена разработка стандартов образовательных программ для сферы туризма. И мы уже начали работать в этом направлении совместно с нашими зарубежными партнерами, работаем над разработкой образовательных программ, стандартов, учебных планов для подготовки специалистов в сфере туризма. С другой стороны, наш университет является исполнителем международного гранта развития высшего образования в Таджикистане. В рамках этой программы мы разработали много учебников на таджикском языке именно. Покуда на русском языке у нас очень много литературы, на иностранном языке у нас очень много литературы, поэтому мы начали разработать учебников на таджикском языке, где все высшие учебные заведения, которые готовят специалистов для сферы туризма, они обращаются к нам для приобретения этих, для ведения работы со студентами. А с другой стороны, нами открыто уже филиалы в городе Левакант и в городе Худжанд, где мы намерены принимать абитуриентов уже в этом году. Исходя из того, что в этих регионах нехватка кадров для сферы туризма. То есть возможности для развития туризма огромные, но кадров не хватает. Поэтому мы начали работать в этом направлении, и со стороны государства, правительства она поддержалась, и мы намерены уже в этом году принимать студентов для этих 2 филиала.
2: Я думаю, что обучение туризму именно
1: без
2: только в рамках
1: вуза
2: невозможно. Ваши студенты должны ориентироваться.
1: У нас в Арзобской зоне есть отдельная зона, где мы только начали обустроить эту зону для проведения практик студентов в сфере туризма. То есть студентов, которые обучаются по различным специальностям для сферы туризма. Кроме этого, у нас есть двусторонняя договоренность с ведущими гостиницами у нас внутри города Душанбе, с ведущими ресторанами. У нас есть договоренность с комитетом по развитию.
2: То есть они работают там как волонтеры?
1: Наши студенты со стороны ведущих специалистов этих учреждений для наших студентов проводятся различные семинары, мастер-классы. Кроме этого, студенты, которые обучаются на хорошо, которые хорошо владеют своей специальностью, с третьего курса уже начинают работать в этих учреждениях, вследствие чего они направляются за рубежом для повышения опыта, чтобы в дальнейшем работали у нас в таких заведениях. Нашими педагогами ежегодно организовываются маршруты для студентов по различным туристическим маршрутам, горным туристическим маршрутам. В том числе нашими студентами и педагогами была проведена туристический маршрут 6-дневный Каратак-Искандаркул, 10-дневный Каратак-Искандаркул-Хафткул, где студенты сами по ходу изучают местность, изучают объекты, изучают...
2: Разрабатывают ли они какие-нибудь новые туристические
1: совершенно
2: маршруты?
1: Совершенно верно. Нашим студентам был разработан новый туристический маршрут Сиома-Каратак, где в течение 6 дней во главе с нашими педагогами была пройдена этот путь. То есть для чего мы разработаем новые маршруты?
2: Учитывается
1: стоимость, расходы, какие объекты интересуют туристов, где можно останавливаться, чему полюбоваться. То есть маршруты разрабатываются для того, чтобы туристам было интересно, не просто для самих себе. Поэтому нашими студентами разработаются, естественно, различные маршруты и предоставляются Комитету по развитию туризма для распространения среди туристических фирм. То есть 6-дневный тур с Каратага до Искандаркуля – это новый тур. Тот тур, который раньше разработали туристы и проходили по этому маршруту, а разработанный новый тур по нашими студентами, где сами проходили и подтвердили тот факт, что это станет для туристов очень интересный маршрут. То же самое нашими студентами был разработан туристический маршрут из города Вахтата до Канаска. Тоже 5-дневный тур. Это новый тур тоже, где студенты сами проходили, изучая местность, изучая рельеф, изучая интересные объекты, изучая биоразнообразие и так далее.
2: Бюджет этих туров может себе позволить среднестатистически, допустим, даже наш таджикистанец, вот этот 5-дневный тур?
1: Естественно. Горные турмаршруты дешевле обходятся, чем те маршруты, где разработаны для организации развлечения туристов, для организации лечения туристов. А здесь нет посещения ресторанов. Здесь не используется транспорт почти что из точки А до точки Б, только пешим ходом.
2: Для здоровья.
1: И для здоровья, и для бюджета, и для наслаждаться свежим воздухом, то есть и для психики. То есть всесторонно она повлияет положительно на нашего туриста. И плохо то, что наши соотечественники мало интересуются этим.
2: Они не совсем знают.
1: Естественно. То есть они не знают, проводя анализы, пришли к тому выводу, что по сравнению с иностранными туристами, наши соотечественники мало интересуют природа, мало интересует посещение, например, таких красивейших мест, где она намного лучше повлияет на организм, нежели лекарства.
2: Ну, может быть, осведомляемость надо сделать лучше, это реклама наших туристических мест. Перспективы, какие у вас планы, какие новшества, в том числе и в вашем вузе, и ваши прогнозы на будущее?
1: Наше таджикистанское общество уже признало туризм как отдельно взятая сфера экономики, то есть отдельная влиятельная сфера для развития экономики нашей страны, благосостояния наших. И чего исходит вот это мнение? Из того, что наши предприниматели стали строить дороги, стали строить гостиницы, стали строить рестораны, стали строить различные спортплощадки на местах именно. Это о чем говорит? Это о развитии инфраструктуры для сферы туризма.
2: Элементарные туалеты на дорогах появились.
1: Появились, да, уже. Да. Такой огромной возможность, которая дана историей, которая дана природой, мы должны ввести в туристский обиход, чтобы она работала для нас, чтобы да, для Таджикистана, что таджикистанцев, чтобы она начала работать. Есть государства, которые искусственно создают, искусственно строят различные туристические объекты, а нам это дано природой. Нам только стоит строить дороги, нам только стоит строить гостиницы, строить развлекательные объекты и так далее, и тому подобное, чтобы турист, прибывая к нам в страну, полюбовался красотой нашей природы и отдыхал, вернулся с огромным хорошим впечатлением. Наряду с тем, что наш народ очень гостеприимный, наш народ очень приветливый, наш народ с открытым лицом всегда встречает гостя. кост к нам придет, мы радуемся, но это доход. Это, например, продажа какого-нибудь сувенира, продажа, например, экологически чистого продукта, который у нас везде и всюду. То есть, поэтому мы должны в этом направлении, то, что мы делаем, это еще мало, мы должны усовершенствовать и подготовку кадров, и сооружение инфраструктурных, например, различных объектов на местах именно. То есть у нас накоплен опыт, что для туристов подготовить. Внутренний туризм является фактором создания туристского пространства у нас в стране. Почему? Потому что, привлекая наших внутренних туристов посетить различные регионы нашей страны, мы этими создаем вот то пространство, которое именно нужно туристу. Наши соотечественники тоже где-то должны ночевать, тоже где-то должны питаться, тоже где-то должны отдыхать и так далее и тому подобное. Для этого мы создавали условия, учитывая, что впредь эти условия должны служить и иностранным туристам. С одной стороны. С другой стороны, развивая внутренний туризм, у наших граждан появилось такое понятие, как туристский отдых, которого не было. Раньше наши ездили где-то лечиться именно в санаторию. Не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы лечиться. Едут обычно. А мы наряду с тем, чтобы лечиться, мы едем туда и отдыхать. То есть для и лечения, и отдыха мы должны создавать условия. Тем самым мы должны создавать условия, чтобы именно посещая ту или иную местность, мы полюбовались красотой природы, мы полюбовались историей, полюбовались бытом жителей этого региона или сельской местности и так далее и тому подобное. Это все, естественно, повлияет на и наших сограждан, в связи с чем у нас появляется больше интерес к привлечению туристов не только со стороны именно тех людей, которые работают в сфере туризма, и со стороны жителей нашей страны.
0: Необходимо отметить, что современная туристическая отрасль является одной из самых развивающихся и прибыльных отраслей мировой экономики. На этой основе важную роль играет подготовка квалифицированных специалистов отрасли и расширение границ гостеприимства, внесение вклада в улучшение качества услуг для представления туристического потенциала нашей страны.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Представитель технологического университета Таджикистана выступил на международном семинаре в Астрахани. В честь 35-летия независимости Таджикистана в Душанбе пройдет масштабный летний фестиваль. А теперь к основным новостям. Таджикистан реализует масштабные реформы в водном секторе на национальном уровне. Об этом было сказано 29 мая в Душанбе в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далера Джумы и руководителя регионального представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии Севал Гузелькилинг. Об этом сообщили в министерстве. Отмечено, что приняты Национальная водная стратегия Республики Таджикистан на период до 2040 года и Государственная программа обеспечения питьевой водой и санитарии на 2025-2029 годы. Обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества, укрепления устойчивости сообществ, развития сферы водоснабжения и санитарии. Министр подчеркнул, что Республика Таджикистан придает особое значение вопросам воды на глобальном, региональном и национальном уровнях. В рамках развития международного научного сотрудничества проекта Технологического университета Таджикистана Фируз Гафарзода принял участие в международном научно-практическом семинаре «Искусственный интеллект, информационные технологии и кибербезопасность. Новые горизонты науки, образования и управления», который состоялся 29 мая на базе Астраханского государственного университета имени Татищева. Об этом сообщили в Технологическом университете Таджикистана. В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы развития цифровых технологий, применения искусственного интеллекта в экономике и образовании, обеспечения кибербезопасности, а также использования информационных технологий в совершенствовании системы управления. Участники обменялись опытом и мнениями по вопросам внедрения современных технологий, разработки совместных образовательных программ и расширения международного научного сотрудничества. Отмечалось, что участие в подобных мероприятиях способствует укреплению научных связей, повышению квалификации преподавателей и исследователей, а также развитию научно-исследовательского потенциала вузов. Летний фестиваль Душанбе 2026 Душанбе Summer Fest состоится 22 и 23 августа в государственном учреждении Наврузго, Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организуется обществом с ограниченной ответственностью Бозор Шинос или же Хаматарафа при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля являются развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большого числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг. Природа Таджикистана будет представлена многомиллионной аудитории Пакистана. Корреспондент национального телеканала «Пакистан Телевизион» Фарос Саид, посетивший Таджикистан для освещения 4-й международной конференции высокого уровня, которая проходила в Душанбе с 25 по 28 мая, подготовил репортаж о живописном ущелье Сиома в Арзобском районе. Материал выйдет в эфир национального телевидения Пакистана, аудитория которого превышает 300 миллионов зрителей. Это мой первый визит в Таджикистан. И я своими глазами увидел, что природа ущелья Сиома, особенно река Сиома, очень пленительна и завораживает, невольно покоряя сердца каждого. Это место является уникальным туристическим направлением для путешествий, поделился мнением журналист. Перейдем к зарубежным новостям.
30-летняя афганская альпинистка и беженка Закия Ахмад, проживающая в Австралии 21 мая 2026 года, стала первой женщиной из Афганистана, покорившей Эверест. Восхождение было частью ее международной кампании в поддержку права афганских девочек на образование и защиту прав женщин. После успешного восхождения спортсменка усилила кампанию по привлечению внимания к положению женщин и девочек в Афганистане и продолжила сбор средств. Свои обращения она адресует международному сообществу, призывая поддерживать афганок, которые уже почти 5 лет не имеют доступа к среднему и высшему образованию. Ахмад подчеркивает, что рассматривает свое достижение не только как спортивный успех, но и как символ солидарности с женщинами, лишенными базовых прав. По ее словам, статус первой афганской женщины на Эвересте должен стать инструментом для привлечения внимания к проблеме и поддержки образовательных инициатив. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в субботу призвал страны, которые ввели запрет на поездки или закрыли границы в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократическую Республику Конго и Уганде, пересмотреть эти меры. Выступая на совместной пресс-конференции в Буния, административном центре провинции Итури, на северо-востоке страны и эпицентре вспышки Эболы, глава ВОЗ заявил, что такие ограничения могут затруднить принятие мер реагирования и подорвать прозрачность и доверие, необходимые для спасения жизней. Глава ВОЗ отметил, что несмотря на отсутствие одобренных вакцин и специальных лекарств, пациенты все же могут выздороветь, если им будет оказана своевременная и качественная медицинская помощь. По словам Гебрейсуса, его визит в Буния был также направлен на непосредственное взаимодействие с сообществами, пострадавшими от этой вспышки. На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 подозреваемых случаев. Мощный взрыв произошел в деревне Каунгтуб на северо-востоке Мьянмы, здании, где предположительно хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает агентство Associated Press. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 46 человек. По данным агентства, среди погибших есть дети. Известно, что еще 74 человека получили ранения и были доставлены в больницу. По словам одного из спасателей, более 100 домов вблизи места взрыва оказались повреждены. Спасательная операция продолжается. Местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям. Ведется расследование причин взрыва. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Это радио Овози Тучик. На очередном заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон затронул важную тему экологической экономики. Он сказал: «На наш взгляд, на нынешнем этапе одним из путей достижения цели Парижского соглашения является развертывание зеленой экономики и эффективное использование возобновляемых источников энергии. В этом контексте мы подчеркиваем нашу приверженность глобальным принципам – устойчивая энергия для всех и международное десятилетие устойчивая энергия на период до 2024 года». Цель экологической экономики – обеспечить сбалансированное развитие человеческого общества, то есть такое развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения не ставит под угрозу удовлетворение потребностей всех последующих поколений. Это говорит о том, что пришло время, когда человек должен заботиться не только о себе, но и о земле, и об окружающей среде в целом. Отрасли, создающие и увеличивающие природный капитал земли или уменьшающие экологические угрозы и риски, называются зеленой экономикой, которая на протяжении последних 20 лет находится в центре внимания правительства нашей страны. Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования, отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе.

По мнению таджикских экспертов, инвестирование всего на 10% ВВП 10 ключевых секторов Таджикистана может безболезненно инициировать переход к низкоуглеродной ресурсоэффективной экономике. То есть переход к зеленой экономике может быть обеспечен ежегодным вложением в 2017-2050 годах 2-3% ВВП. Это примерно 0,1 миллиарда долларов при нынешнем ВВП. Такие ключевые сектора, как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, рыболовство, лесное хозяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация, переработка отходов и управление водными ресурсами. Эти инвестиции должны быть поддержаны реформированием национальной и международной политики. Озеленение экономики на фоне ведущей отрасли Таджикистана, сельского хозяйства, где проживает более 70% населения, растет и обеспечивает более высокий рост ВВП и ВВП на душу населения. Проведенное при подготовке доклада моделирование показало, что сценарий зеленых инвестиций в основном в экологически чистое сельское хозяйство и гидроэнергетику обеспечит в течение 50 лет более высокие годовые темпы роста, чем инвестиции в обычное развитие. И этот экономический рост не будет иметь негативных последствий для окружающей среды. Ожидается, что отношение выбросов и биологической емкости, составляющей на мировом уровне сегодня 1,5, снизится к 2050 году до 1,2. Считается, что мировая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году вернется к нынешнему уровню, то есть будет на 40% меньше, чем в сценарии обычного развития, благодаря существенному повышению энергоэффективности. Ожидается, что сценарий зеленых инвестиций сократит к 2050 году, связанный с энергетикой выбросы СО2 по сравнению с их нынешним уровнем на треть. Концентрация этих выбросов в атмосфере к 2050 году станет меньше 450 частей на миллион, то есть уровня, необходимого для того, чтобы у человечества появилась возможность ограничить глобальное потепление 2 градусами Цельсия. Следует больше всего обращать внимание на сферы развития экономики, такие как сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное. В соответствии с государственной политикой, добавочная стоимость лесного хозяйства увеличится к 2050 году по сравнению со сценарием обычного развития примерно на 20%. Ежегодные инвестиции в зеленое сельское хозяйство в размере 100-150 миллионов долларов позволили бы повысить качество почвы и мировой урожайность основных культур на 10% по сравнению с показателями, которые были бы достигнуты в сценарии обычного развития. Озеленение экономики позволит искоренить проблему бедности. Между искоренением бедности и рациональным управлением природными ресурсами и экосистемами существует прямая взаимосвязь, поскольку бедные слои населения напрямую выигрывают от увеличения природного капитала. Эффективное управление этими системами имеет особое значение для стран с низкими доходами, где экосистемные товары и услуги – это важный источник средств существования бедных сельских общин, их страховка на случай стихийных бедствий и экономических потрясений. По словам экспертов, в цели по озеленению экономики Таджикистана входит изменение существующих неблагоприятных инвестиционных условий и системы стимулирования, а также создание в Таджикистане общего благоприятного климата для развития использования гидроэнергетики, биомассы, геотермальных и других видов возобновляемой энергии. Увеличение доступа к финансированию для инвестиций в возобновляемую энергетику. Стимулирование инноваций и укрепление рынка в области технологий возобновляемых источников энергии в Таджикистане. Оказание помощи в вопросе преодоления бедности в некоторых районах, в значительной степени определяемой слабостью местной экономики и отсутствием возможности оплачивать стоимость энергии из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. При переходе к зеленой экономике будет создано столько новых рабочих мест, что со временем это компенсирует сокращение рабочих мест в коричневой экономике. Особенно это касается сельского и гидроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и транспорта.
Однако в секторах капитал, которых весьма истощен, например, в рыбном хозяйстве, озеленение потребует временного снижения занятости и доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе в целях пополнения природных запасов и предотвращения необратимого падения занятости и доходов. Крайне важно, чтобы государственные инвестиции и расходы, стимулирующие озеленение секторов экономики, стали приоритетными. Большое значение имеет использование для стимулирования зеленых инвестиций и инноваций таких инструментов, как система налогообложения ресурсов и энергосбережения, поощрение и разрешение правом продажи, а также инвестирование в целях повышения профессиональной компетентности кадров, обучения и образованности. Другой важный фактор – укрепление международного руководства и механизмов содействия переходу к зеленой экономике. Это переход к зеленой экономике, который требует крупных инвестиций, но эта сумма на порядок меньше суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые вполне можно привлечь при условии реализации продуманной государственной политики и использования инновационных механизмов финансирования. Республика Таджикистан обладает огромными неисчерпаемыми запасами дешевой экологически чистой гидроэнергии рек. Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана просто уникальны. Годовые ресурсы в республике такие же, как объем вырабатываемой сегодня электроэнергии всеми электростанциями всех стран Центральной Азии и гидравлическими, и тепловыми. Таким образом, ясно, что у Таджикистана нет никакой другой альтернативы в энергетике, кроме экологически чистых гидроэнергоресурсов. Но при этом запасы их огромные, сегодня используются не все. О перспективе развития зеленой экономики в республике нужно отметить, что в краткосрочной перспективе зеленая экономика может обеспечить такие же, если не более высокие, рост и занятость, как коричневая. А в средней и долгосрочной перспективе она обгонит коричневую, к тому же даст намного больше преимуществ в плане охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. В то же время переход к зеленой экономике будет сопряжен с определенными рисками и проблемами, начиная от проблем озеленения традиционно коричневых секторов и кончая необходимостью удовлетворять быстро меняющиеся потребности рынка при ограниченных выбросах в атмосферу. Поэтому мировые лидеры, гражданское общество, ведущие компании обязаны все вместе переосмыслить и заново определить традиционные показатели богатства, процветания и благосостояния. Ведь самая серьезная опасность, подстерегающая мир сегодня, это, несомненно, опасность того, что все останется без изменений.

Следует отметить, что перспективы развития экологического туризма тоже огромны. Строительная сфера нового поколения способна вместить миллионы людей. Строятся первые экогорода, спроектированные так, чтобы создать комфортные условия проживания и сократить вредное воздействие на природу. Но и в традиционных городах и поселениях необходимо создание энергоэффективных и ресурсоэффективных зданий с нулевыми выбросами. Набирает популярность зеленая модернизация квартир, что оживит строительный сектор. Появится энергоэффективный транспорт с низкими выбросами. Увеличение производства транспортных средств с малым выбросом позволит создать миллионы новых рабочих мест в мире. Кроме того, можно создать несколько десятков миллионов сопутствующих рабочих мест в разных странах мира, в таких областях, как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и утилизация автомобилей. Инвестиции в экологически чистый, эффективный общественный городской транспорт также содействуют вторичной занятости. Например, фирма Ford Motor недавно объявила, что ей нужны тысячи инженеров, имеющих квалификацию в области производства мощных аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях. Идет активное использование новых отраслей, включая мультимедийные развлечения, которые приносят доходы, создают рабочие места и рынки без ущерба для окружающей среды. Например, применение компьютерной графики в кино и на испытательных стендах экономит ресурсы. Для разработки зеленых продуктов, оборудования, услуг потребуется проведение НИОКР. Возрастет инновационная активность, начнутся масштабные проектные экспертные работы, усилится научный контроль за соблюдением ужесточающих экологических стандартов. Для финансирования проектов зеленой экономики потребуется государственная помощь, налоговые стимулы, ужесточение технических регламентов, кредиты на научно-исследовательские работы, демонстрационные проекты, а также озеленение государственной инфраструктуры. Это послужит катализатором для беспрецедентного глобального зеленого курса, направляющего в этот сектор капиталы, технологии, рабочую силу. Сельское население также представляет собой коммерчески выгодный рынок для мелкомасштабных технологий чистой энергетики. Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой, социальными проблемами постепенно становится всеобщим. Не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения, инвестиции должны расти, а загрязнение, отходы и безработица сокращаться. Для преодоления нынешнего кризиса в мировой экономике ученые рекомендуют правительствам ведущих стран принять неотложные эффективные меры по стимулированию инвестиций в инновационные экотехнологии и продукты, повернув обильные потоки денег в реальную экономику вместо надувания пузырей на фондовых биржах. Провозглашенный новый курс на восстановление экономики на зеленой основе необходим не только для предотвращения наихудших последствий чрезмерного использования природных ресурсов, истощения экосистем и изменения климата, но и для создания и закрепления широкого спектра высокооплачиваемых инновационных рабочих мест. Ведь настоящим признаком экономической стабильности любой страны и одним из важнейших макроэкономических показателей является занятость его населения.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фред Мукими, субъект новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Таджикистан – один из мировых лидеров по производству зеленой энергии. В школах Узбекистана усилят обучение музыке и искусству. Кыргызстан и Татарстан создают первый в Центральной Азии центр реабилитации редких животных. Первая сделка зарегистрирована на казахстанско-китайской цифровой платформе торговли зерном. Китай готов к сотрудничеству с Туркменистаном по крупным проектам и укреплению двусторонних отношений. А теперь к основным новостям. Для Республики Таджикистан энергетический переход является не только частью глобальной климатической повестки дня, но и важным условием национального развития, укрепления энергетической безопасности, промышленного развития и повышения уровня жизни населения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Министерского диалога по содействию энергетическому переходу на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии. Международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, отметил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шариф Махмадзода. По данным министерства, пленарное заседание состоялось в рамках Бакинского энергетического форума. Отмечено, что примерно 95% электроэнергии Таджикистана вырабатывается благодаря гидроэлектростанциям, что делает страну одним из мировых лидеров в производстве зеленой энергии. Заместитель министра подчеркнул, что изменение климата, таяние ледников, сезонные изменения речного стока и растущий спрос на электроэнергию создали необходимость диверсификации энергетического баланса, модернизации инфраструктуры и развития других возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую. Подчеркнута важность регионального сотрудничества в энергетическом секторе и, в частности, важными факторами развития регионального рынка чистой энергии и укрепления энергетических связей между Центральной и Южной Азией были названы возобновление участия Таджикистана в единой энергетической системе Центральной Азии и реализация проекта «КАСА-1000». С нового учебного года в 10 общеобразовательных школах каждого региона Узбекистана в экспериментальном порядке внедрят направление арт – искусство. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил 1 июня на встрече с работниками культуры и искусства. Это направление, как отмечалось, учит детей креативному мышлению и работе в команде, формирует эстетический вкус, эмоциональный интеллект и инновационное мышление. Согласно новой программе, в первых 4 классах детей будут приобщить к творчеству, культуре и искусству через рисование, музыку и игры. Учащихся с 5 по 7 классов будут обучать работе в творческом коллективе и свободному выражению мыслей. В 8 и 9 классах школьники будут разрабатывать креативные проекты с помощью дизайна, графики и искусственного интеллекта, а в 10 и 11 классах превращать эти проекты в готовый продукт. Кроме того, учителям общеобразовательных музыкальных школ будут выплачивать надбавку до 20% к зарплате, в зависимости от того, насколько хорошо их ученики играют на музыкальных инструментах. В Иссык-Кульском государственном природном заповеднике началось возведение крупного научно-исследовательского реабилитационного центра «АКБАРС». Проект общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров реализуется при межгосударственном взаимодействии. Детали готовящиеся к запуску объекта обсудили министр природных ресурсов Кыргызской республики Акыл Тактабаев и глава Министерства экологии Республики Татарстан Азат Диганшин. Комплекс проектирован как автономная экосистема для защиты биоразнообразия. В его состав войдут научно-исследовательская цифровая лаборатория, специализированный ветеринарный блок с операционными, административные корпуса и стационар для диких животных. По словам Акыла Тактабаева, строительные работы ведутся по графику и будут завершены до конца августа текущего года. Инфраструктура призвана стать ведущей международной платформой для фундаментальных зоологических исследований и восстановления исчезающих видов, включая снежного барса и марала. Казахстанский раздел на действующей цифровой платформе Китая по торговле зерном запущен в пилотном режиме. Передает Казинформ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. На минувшей неделе в рамках визита руководителя Государственного управления по продовольствию и стратегическим резервам Китайской Народной Республики Лю Хуаньсиня в Астану
Акционерное общество, национальная компания, продкорпорация и координационный центр по торговле зерном при государственном управлении по делам продовольствия и материальных резервов Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон по развитию цифровой торговли зерновой и масличной продукции между Казахстаном и Китаем. Представители продкорпорации в Пекине отметили, что пилотная сделка позволит протестировать работу сервиса для казахстанских пользователей, а также выявить и устранить технические недочеты. Китайская зерновая торговая площадка объединяет порядка 50 тысяч сельхозпредприятий Китайской Народной Республики и работает более 20 лет. Министр иностранных

0: областях, как торговля и транспортная инфраструктура, и выведение двусторонних отношений на новый уровень, отметил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. 105.5 FM.
1: Все и все о таджикской музыке.

О знаменитом таджикском композиторе Зиядулло Шахиди сказано и написано немало. И сегодняшняя наша программа – продолжение этой интереснейшей темы.

Зьодуло Шахиди – один из первых выпускников Московской консерватории имени Чайковского. Переехав из города Самарканда в Душанбе в 1932 году, он стал известным композитором, автором первых современных песен, национального романса, симфонии и оперы. Постановлением правительства Республики Таджикистан и усилиями супруги композитора Мархабу и их дочери Муниры Шахиди в 1989 году в городе Душанбе был создан Республиканский музей музыкальной культуры имени Зиодуло Шахиди. При поддержке известных ученых и деятелей культуры страны был создан Международный фонд Зиодуло Шахиди. А в мае 1996-го был образован Общественный совет, возглавляемый президентом страны Эмомали Рахмоном, в состав которого вошел и вышеназванный фонд. Фонд создал широкие контакты с академическими и культурными центрами России, Швеции, Ирана, стран СНГ. Музей музыкальной культуры имени Шахиди организован в доме, где много лет жил и работал основоположник современной таджикской музыки, автор многих популярных песен и первых симфонических и оперных произведений. Сначала дом-музей, а потом музей музыкальной культуры ставит своей целью сохранение и развитие таджикской музыкальной культуры во всем ее разнообразии. Поэтому музей известен своей активностью. Организация музыкальных вечеров на стыке культур таджикско-индийской, таджикско-турецкой, таджикско-английской, таджикско-норвежской. В то же время в музее часто проводятся семинары и конференции на тему «Мир через музыку».

В Республиканский музей музыкальной культуры входишь как в храм. Кажется, что стены музея, каждая комната наполнена особенным духом и светом. Будто бы композитор, еще не дописав последние ноты, вышел на минуту, чтобы вновь возвратиться в свой особый мир, в котором только его разумное сердце может услышать шелесты листвы и дуновение ветра, в тишине или в шуме городских улиц удивительную мелодию, ритмы пробуждающейся природы. Ведь только композитор обладает привилегией пленить всю поэзию ночи и дня, земли и небес, воссоздавать их атмосферу и воплощать их могущественное вибрирование в ритмическую форму, отметил французский композитор Клод Дебюсси, раскрывающий роль и значение творцов музыки.

0: Далее о своем отце, о музее и, в общем, о таджикской культуре рассказывает Мунира Шахиди.
1: Сегодня уже и в Англии, и во Франции, и в Иране, и в Турции знают творчество Зиадула Шахиди, поют даже, включается в репертуар, ну а на BBC все время звучит эта музыка. Так что мне кажется, что мы сегодня с полным правом уже расширяем наши границы. Мы говорим не только о Зиадула Шахиди, а скорее мы говорим о тех международных контактах, которые идут через музыку, в том числе через музыку Зиадула Шахиди. То поколение, он сам, его соратники, это прежде всего и Фазыл Фалдиев, это и Шарифджон Бабахалонов, это, конечно же, Баласанян, которого не оторвать от нашей музыкальной истории, это, конечно же, Юра Тиросипов, который годами жил в нашем доме и воспитал целую плеяду композиторов Таджикистана. То есть об этом можно говорить бесконечно, но с любовью. И музей, как музей музыкальной культуры, уже делал презентацию своей продукции. Мы впервые по-настоящему выпустили, во-первых, учебник для начальной музыкального образования. Это и биобиблиография Зиадула Шахиди, где собрали мы вообще такую полную по возможности картину его жизни и деятельности. И, честно говоря, и сами были. Было совершенно неожиданно видеть, как много сделано. И мы очень рады, что мы собрали эту книгу, издали ее. И этим делом в основном занимался заместитель директора Национальной библиотеки Фирдауси Джурабой Раджабов. И сделал это, опять же, с большой любовью, сознанием дела. Вот. И он пишет в предисловии, что мало таких людей у нас в стране, о которых бы так много было написано. А писали действительно много. В основном писали, знаете, русские музыковеды. Наши музыковеды тоже, конечно, много писали. Это и Лариса Назарова, и многие другие музыковеды. Но так, чтобы это звучало в контексте того времени, советского времени, для всех стран, для всех культур, занимались вот русские музыковеды и издавали много. Издана и была тогда еще и монография о Зиадулу Шахиди. Она была сделана Еленой Орловой. Это была и, пожалуй, на сегодняшний день остается единственной монографией о таджикском композиторе вот в таком большом масштабе. И, конечно, этой книгой очень интересуются. Она сегодня является читаемым материалом в мировых библиотеках, потому что, к сожалению, последние 15-20 лет так особо монографии у нас не было о композиторах. Меня, во всяком случае, как культуролога и как дочь композитора, вдохновляет то, что в то политизированное время все же музыка Зиадулы Шахиди была не политизированной. Она была свободной от политических интриг, от политического давления. Вот эта свобода, конечно же, доставалась нелегко. И он за это, соответственно, и платил. Говорят, за все надо платить, со свободы тоже. Поэтому сегодня она возрождается, эта музыка. Она свободна, и на сегодня, вот, когда наша страна достигла своей независимости, молодежь все больше и больше обращается к наследию Зиадулы Шахиди. Это тоже радует.
0: Мы только добавим, что дочь композитора Мунира Зиадулоевна – ученый-культуролог, ведущий специалист по межкультурному сотрудничеству. Она выступала с лекциями на английском языке на конференциях в Америке, Англии, Австрии, Швеции, Париже, Корее, в странах СНГ и приложила все усилия, чтобы поднять престиж нашей страны через самобытную и богатую культуру Таджикистана. Она является членом Института исследований Центральной Азии в Самарканде, Международного архива музыкального наследия в Англии, правления Глобального совета Союза религиозных инициатив Сан-Франциско, правления парламента в Анкаре и членом Международного музыкального совета ЮНЕСКО в Париже. Как руководитель Международного фонда имени Шахиди, Мунира Зиодулоевна активно участвует в работе национальных, религиозных и международных семинаров и конференций в области культур и межкультурного сотрудничества. Благодаря активной деятельности, научным статьям и лекциям Муниры Зиодулоевны Шахиди, научного члена Швейцарского института, члена Парижского центра наук о человеке, библиотека городов мира и средствах массовой информации за рубежом, появилась информация о выдающихся деятелях таджикского народа, об истории и культуре нашей страны. В Корее в честь 5-летнего юбилея Ассоциации межрелигиозных инициатив «За мир и сотрудничество» подписывалась декларация об объединении Южной и Северной Кореи в присутствии парламента и мэра города Сеула. Все присутствующие исполняли песню Зиодуло Шахиди «Ситурайман», которая была выбрана членами этой ассоциации. Так, творчество композитора, его идеи стали объединяющей силой народов мира.
1: У нас тоже были гости из стран Центральной Азии. У нас проходила конференция здесь на тему единства в многообразии. Вот мы сейчас заново узнаем друг друга, пытаемся создать и стараемся, честно говоря, очень стараемся создать общекультурное пространство. И вот они пришли в гости, представители всех стран Центральной Азии. Среди них были музыковеды, культурологи, искусствоведы. И они рассказывали о том, что еще в детстве пели эти песни. Вот Мухаббат, знаете, тут хоть я наиграла им песни «Хонаимо». Мы даже вспомнили, знаете, «Наш тост», вот эти все старые песни. И такая получилась теплая беседа. У людей действительно ностальгия по тому пространству музыкальному. Я была проездом в Москве и занесла биобиблиографию в музей Глинки. Так я вам не могу передать их радость. Они говорят, мы же не знаем, что делается в республиках. А ведь там очень много проживало и проживают наши выпускники Московской консерватории. Как они живут? Что стало с их наследием? Ведь это общемировое, в принципе, наследие. Это даже не общее СНГ-вское, скажем так. Так вот, это, вот эти радости вот таких людей, специалистов, которые знают, что мы должны беречь наше наследие как зеницу ока, меня вдохновляют.

0: Республиканский музей музыкальной культуры может служить студентам музыкальных колледжев и вузов, где можно послушать музыку выдающихся композиторов мира, проводить культурные мероприятия. И это помогло бы нашей молодежи познать истоки таджикской культуры. Экспонаты музея – это книги, фотографии, документы, музыкальные инструменты, пластинки, диски с записью таджикской, узбекской, русской, европейской, классической и западной поп-музыки, многие из которых принадлежали самому композитору Зиудулло Шахиди, и те, что были преподнесены в дар музею. Создатель музея и дочь композитора Мунира Зиудулловна Шахиди показала нам инструмент тамбур, принадлежащий музыканту, певцу и композитору Шоназару Соибову. Тамбур был создан Устодом Тохиром, который служил еще при дворе Бухарского эмира и смастерил всего 4 инструмента. Один из них находится в музее, и это уже уникальный исторический экспонат. Рядом расположились тамбуры известного народного певца Ака Шарифа Джураева, гиджак композитора Фозила Сулиева, а также дутар Мухаммаджона Халилова, актера Академического театра драмы имени Абулкосима Лахути. Все эти экспонаты имеют большую ценность для истории культуры нашей страны, ведь основная задача и деятельность музея в сборе, изучении и систематизации музыкального наследия таджикского народа.
1: У нас прекрасные ученые, у нас хорошее искусство, у нас прекрасная музыка, поэзия, литература, которую, к сожалению, в Европе мало знают. Искусство ограждает людей от враждебности и наскоков. Искусство, она как вот даже есть такой проект в одной из этих стран, фьюжн, она как-то растворяет людей в общем пространстве. Понимаете, люди начинают думать не столько о своей национальной, религиозной и других принадлежности, сколько думать об общечеловеческих ценностях. И вот это очень важно. Мы вспоминали, как создавался наш театр. Таджикский театр создавался, да, с именем Шекспира это связано, но потом пошли Низами, Дехлави, понимаете, Бедиль, пошли герои уже Эльшира Наваи, Джами на сцену таджикскую. Ведь это уже евразийский характер нашего театра. Было приятно видеть, что есть движение, есть стремление к объединению и есть желание больше узнать друг о друге. Мне бы очень хотелось, чтобы мы создали какое-то такое вот музейное пространство, что ли, общее. Ведь музей музыкальной культуры имени Зиудулло Шахиди, а сама идея этого музея была навеяна музеем Глинки. Я еще тогда много ездила в Москву и по своим научным интересам, и по своим культурным интересам. И вот когда тогда я увидела, как много можно научиться в музее музыкальной культуры имени Глинки, где так бережно хранятся, но буквально все элементы, которые они находят, свидетельствующие о жизни и развитии творчества композиторов, и так много общего, знаете, Хачатурян, там, знаете, Баласанян, то есть люди, которые много приезжали в Таджикистан, и они просят сегодня у нас материал, чтобы мы поделились нашим материалом с ними. И мы с удовольствием это будем делать.
0: В библиотеке музея хранятся 4 тома музыкального цикла «Шашмаком». На его основе Зиудулло Шахиди была написана опера «Комде Вамадан», где композитор передал свое восприятие шашмакома сквозь призму своего времени и мироощущения. Клавир оперы «Камде Вамадан» является ценным достоянием музея, один из излюбленных жанров композитора – романс. В 1958 году под эгидой ЮНЕСКО к празднованию 1100-летия Абдул-Абдулло Рудаки Зиудулло Шахиди пишет цикл романсов для голоса с фортепиано на слова Рудаки, ставшие популярными романсы «О, подобно роза, весенний ветерок, скорбь разлуки». Стремление познать суть народно-музыкальной традиции отражено в музыкальном произведении Зиудулло Шахиди «Симфония макомов», который передает дух и характер таджикского народа начала 19-20 веков. Народные мотивы стали лейтмотивом оперы Зиудулло Шахиди «Гуломон. Рабы», созданной по мотивам одноименного произведения выдающегося классика таджикской литературы Садриддина Айни. Как отмечает в своей книге Елена Орлова, Зиодуло Шахиди в 5 симфонических сюитах Шахиди, его симфонической поэме 1917, в произведениях рубежа 70-80-х годов, вокально-симфонической поэмах Ибн Синой, поэмы памяти Мирзо Турсунзаде, традиционные народные и классические макомные интонации предстают достаточно опосредственными стилистикой классической европейской современной композиторской музыки. В фонотеке музея имеется и суфийская музыка, такие музыкальные циклы, как Ганджина, музыка Гисара, Бадахшана, Хатлона, Кабадияна и других регионов Таджикистана. Экспонаты, личные вещи, фотографии из жизненного пути Зиодуло Шахиди свидетельствуют о его духовном поиске и величии души, которая стала бессмертна благодаря созданной им музыке. И пока существует на Земле жизнь, его музыка будет звучать, утверждая бессмертие человеческого духа и высокий полет мыслей и чувств.